0: Звезды в лужах делить с тобой, теплый ужин делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой.
1: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить.

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство L номер FS 77 65 707.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 77 65 707.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 7765707.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 77-65-707.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Вы слушаете радио «Спутник» на 105.1 FM, 7 утра в Волгограде. На радио «Спутник» новости.
3: Доброе утро. В 10 регионах России сегодня ночью и утром была объявлена опасность от беспилотников, в том числе в Волгоградской области, Липецкой, Ивановской, Астраханской, на Ставрополье, в Адыгее. Раннюю угрозу налета беспилотников объявили в Белгородской и Пензенской областях. Есть пострадавшие. Между тем, 2 человека погибли в результате ночной воздушной атаки в Ростове-на-Дону. Это супруги, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. Ранения разной степени тяжести получили 5 человек, двое из них в тяжелом состоянии, в том числе подросток. Напомню, накануне в Ростове-на-Дону ввели режим ЧС. Из-за прошедшего в субботу урагана было зафиксировано падение более 1000 деревьев, обрывы линий электропередачи, пропал свет в 15 муниципалитетах. В нескольких районах возникли проблемы с водоснабжением. Пострадали от урагана 28 человек, одна женщина погибла. Специалистам устраняют последствия. Между тем, в Волгоградской области продлили действие штормового предупреждения до понедельника. Ожидаются сегодня ливни и грозы с градом, а также штормовой ветер до 25 метров в секунду. Но после серьезной жары будет передышка. По прогнозам синоптиков, уже сегодня температура воздуха опустится сразу на 10 градусов, пишет «Высота 102». Сотрудники Волгоградского Роспотребнадзора проверили воздух в Волгограде после ландшафтного пожара, который бушевал на границе Кировского и Красноармейского районов. По результатам исследований, превышение предельно допустимых концентраций исследованных веществ не обнаружено. Напомню, пожарные боролись с огнем в районе остановки лесобаза почти 3 часа. По предварительным данным, сухая трава загорелась из-за неосторожного обращения с огнем неизвестных. Атмосферный воздух специалисты проверили на территории ближайшей жилой застройки, в том числе на улице Надымской. Пишет «Высота 102». Спускаемый аппарат космического корабля «Союз» МС-28 приземлился в воскресенье днем в Казахстане. Трансляцию посадки вела госкорпорация «Роскосмос». Вернулись на Землю российские космонавты Сергей Куц-Сверчков и Сергей Микаев, а также астронавт НАСА Кристофер Уильямс. До приземления экипаж вышел на связь, доложил об отличном самочувствии. Российские космонавты отправились на МКС еще в ноябре прошлого года. 14 июля текущего года на станции они встретили космонавтов Петра Дуброва, Анну Кикину и астронавта НАСА Анила Меннона, отмечает агентство ТАСС. Американская певица Кэти Перри выразила возмущение из-за использования ее песни «Firework» – «Фейерверк» – «Белым домом». Идет речь о ролике с военными ударами, предположительно по Ирану, который сопровождается треком певицы и надписью «Иран предупрежден». Кэти Перри отметила, что потрясена и возмущена. «Я не давала одобрения, меня никто не спрашивал. Я ни в коем случае не оправдываю это», – заявила певица. Она подчеркнула, что ее музыка призвана объединять людей, а не прославлять войну, цитирует Кэти Перри Лентару. Официальный доллар 78.03, евро 88.89.
2: И погода на радио «Спутник». В Волгограде сегодня без осадков. Западный ветер 3,8 метров в секунду и до плюс 28.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Летний хит.
1: Диско, латино, регги.
0: Летний хит на спутнике.
2: Спонсор рубрики ООО «СЗ» компания «Синара Девелопмент».
3: Хотите переехать без хлопот? В жилом комплексе «Крылья Качи» от «Синара Девелопмент» квартиры с готовым ремонтом. Обои под покраску, натяжные потолки, ламинат, качественные двери. Вам останется только расставить мебель и наслаждаться новым домом. Выбирайте планировку на sinaradevelopment.ru и покупайте на выгодных условиях уже сейчас. Квартиры с ремонтом от 4 миллионов рублей.
4: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декларация на портале «Наш.дом.рф».

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро и приятного начала нового дня. Понедельник сегодня, 27 июля на календаре. И через 5 минут Анна Романова с гороскопом на эту неделю.
1: Реклама.
2: Волжский трубный завод совместно с Волжским политехническим техникумом приглашают абитуриентов на специальности: металлургия черных металлов, обработка металлов в металлургическом производстве. Гарантируем трудоустройство и меры поддержки. Приемная комиссия 8 84 43 20 11 55, добавочный 116.
3: В «Славянских обоях» сегодня для вас: ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу: Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
0: Что касается пробок, то машин на дорогах Волгограда пока что немного. Яндекс.Карты показывает 1 балл из 10.
1: Радио «Спутник», 105.1 FM.

0: С вами Радио Спутник. Доброе всем утро. На Радио Спутник Анна Романова с гороскопом на эту неделю.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Сегодня гороскоп на неделю. Овена, неделя разумных шагов. В некоторых делах придется взять паузу. Возможно, серьезное противостояние с родственниками или партнерами. Тельцы, время перемены роста, но и большой траты сил. Наконец недели, желательно запланировать полный отдых или начало отпуска. Близнецы, привычные дела замедлятся. Но не все же бежать вперед. Это время насладиться результатами своего труда и побыть немного в спокойствии. Раки. Для прорыва потребуется воля и дисциплина. Если же напрягаться не хочется, то не планируйте больших дел. Неделя будет хороша и без них. Львы. Темная полоса позади. На этой неделе все будет удаваться. Оглянувшись назад, вы сможете проанализировать ошибки и извлечь из них хороший урок. Девы. Вы увидите результаты своих усилий. Это неделя расцвета уверенности и новых планов. Объединяйтесь с надежными партнерами. Весы. Настало время отделить зерна от плевел, то есть суть и смысл от ненужной шелухи. Это неделя отказа от дел, которые не ведут вас к росту и пониманию. Скорпионы. Вы получите то, что хотели, но цена может оказаться слишком высокой. В течение недели будет несколько ситуаций непростого выбора. Стрельцы. Неделя ослабления интуиции, потери связи с близкими или партнерами. Вы окажетесь на перепути без понимания дальнейших действий. Козероги. Неделя призывает к поездкам и командировкам. Вы почувствуете себя максимально активными и способными на серьезные решения и большие дела. Водолеи. Пришло время разбираться со старыми семейными проблемами, чего бы они ни касались. Не бойтесь перемен, даже резких, они будут полезными. Рыбы. Возможны ссоры и потери, но вы увидите, что они уносят только то, что было вам не нужно. Смело принимайте перемены и работайте на будущее.
1: Радио «Спутник».

0: вами радио «Спутник» на 105.1 FM. Доброе всем утро и приятного начала нового дня. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Витрины модных кафе Токио, Нью-Йорка и Берлина массово окрасились в ярко-фиолетовый цвет. Крупные российские города тоже постепенно подхватывают этот тренд. Речь про убе. Это экзотический корнеплод родом из Филиппин. Жителям Азии он заменяет привычную нам картошку. Его мякоть имеет фантастический фиолетовый оттенок, а вкус совершенно не похож на картофельный. Кондитеры и бариста описывают его как нежное сочетание сладкой ванили, сливок и легкого орехового послевкусия. Убе мягкий, приятный и понятен абсолютно каждому с первой пробы. Из него делают необычное мороженое, пирожные и, конечно, убе-латте красивого сиреневого цвета. Кофе в нем, кстати, чаще всего нет. Порошок корнеплода просто смешивают с горячим молоком. Если во время прогулки в кофейне нам встретится этот сиреневый напиток, предлагаю попробовать.
4: Реклама. В связи с расширением в компанию «Полипрофиль» ищем менеджеров по продажам, гибщиков, кладовщиков и разнорабочих. Телефон в Волжском 205-505.
5: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки, уютно, как дома. Улица 8 Воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
6: Жилой комплекс «Сталинградский». Не откладывайте переезд. Второй дом готов. Квартиры ждут вас. ЖК «Сталинградский». Звоните 36 37 77. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СЗ Коммунальное хозяйство плюс».
7: Телефон рекламной службы 52 62 44.
8: Радио «Спутник».

0: вами Радио Спутник. Доброе всем утро. На Радио Спутник новости. Спонсор ООО «Рострубосталь».
1: Здравствуйте. В 10 регионах России сегодня ночью и утром объявили опасность от беспилотников, в том числе в Волгоградской области. Между тем, 2 человека погибли в результате ночной воздушной атаки в Ростове-на-Дону. Это супруги, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. Ранения получили 5 человек, 2 из них находятся в тяжелом состоянии, пишет «Москва-24». В Волгоградской области продлили действие штормового предупреждения до понедельника. Ожидаются ливни и грозы с градом. Штормовой ветер до 25 метров в секунду. Местами по области, пишет «Высота 102». Супруги актеры Пенелопа Крус и Хавьер Бардем снялись вместе в триллере «Бункер» Флориана Зеллера. Мировая премьера ленты состоится на фестивале в Венеции в сентябре. В широкий прокат картина выйдет в конце этого года, пишет «Газета.ру». Людмила Гусева, служба информации.
2: Реклама.
3: Собрался строиться, бегал по всему городу, искал. А оказывается, все необходимое есть в одном месте. Компания «Рострубосталь». Арматура, труба, листы, уголки, швеллера, цемент. Все необходимое порезали в размер и привезли прямо на адрес. Телефон в Волгограде. 43-00-20.
0: И погода на радио «Спутник». В Волгограде сегодня без осадков. Западный ветер 3,8 метров в секунду и до плюс 28.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Спутник».

0: вами радио «Спутник». Доброе всем утро. Через 5 минут заглянем во всемирную историю. Оставайтесь с нами.
1: Реклама. По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
2: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
1: Тогда в Полипрофиль. Волжский, 205-505.
3: В компанию «Сады Придонья» требуются сервисный инженер сельхозтехники, инженер филиала. Телефон 26-05-39, 26-05-39.
4: Нужна фанера для лодок, для прицепов или для опалубки? Влагостойкая фанера Плайтерра в «Премьер-строй Волгоград» 60-57-57.
0: Что касается пробок, то машин на дорогах Волгограда все еще немного. Яндекс.Карт им показывает 2 балла из 10.
5: Радио «Спутник» 105.1 FM.

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 27 июля – профессиональный праздник у проводников в мир госуслуг, работников МФЦ. Он приурочен к дате вступления в силу закона о многофункциональных центрах в 2010 году. МФЦ также известны под брендом «Мои документы». Они бесплатно предоставляют сотни услуг. Например, там можно зарегистрировать недвижимость и бизнес, оформить пенсии и пособия, получить паспорт, загранпаспорт и права, записать ребенка в детский сад и школу, и даже организовать досуг. Так что у работников МФЦ высокая нагрузка и большой объем работы. Один сотрудник и паспортист, и пенсионник, и регистратор. Кроме того, законы постоянно меняются, и необходимо регулярно знания обновлять. А еще существует дресс-код, система оценки качества работы и дисциплинарные взыскания. По опросу известной сети составлен портрет идеального специалиста МФЦ. И он такой – отзывчивый, доброжелательный, вежливый, компетентный. И, конечно, стрессоустойчивый.
4: Радио «Спутник».

0: С вами радио «Спутник» на 105.1 FM. Доброе всем утро и приятного начала нового дня. Далее на «Спутнике» новости, и перед этим музыка понятная без слов.
1: Реклама. Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30. 98 90 30.
2: Компания «Сады Придонья» приглашает бригады рабочих на сбор урожая. Дополнительная информация по телефону 8 961 086 23 85. 8 961 086 23 85.
3: Ищите квартиру в новостройке? В ЖК «Рубин» скидка до 15% продлена до 31 июля. Дзержинский район, улица Землячки. Комфортные планировки, школа и сады рядом. Звоните. Волгоград. 515-500.
4: Акция действует с 1 по 31 июля 2026 года. ООО «Специализированный застройщик Евробилд». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Телефон рекламной службы 52-62-44.
6: Радио «Спутник».
0: На радио «Спутник» инструментальная музыка, спонсор ООО «Центр коррекции и восстановления зрения», офтальмологическая клиника «Прозрение Юг».
7: Соединение двух передовых технологий в лечении катаракты. Четкое зрение на любых дистанциях. «Прозрение Юг». Мы дарим радость видеть. 60-55-60.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Вы слушаете радио «Спутник». 8 утра в Волгограде. На радио «Спутник» новости.
1: Здравствуйте. Киев рано или поздно утратит свои западные земли, которые были подарком от генсека СССР Иосифа Сталина. Об этом заявил накануне в Санкт-Петербурге президент Путин, выступая перед военными моряками. Сталин подарил эти земли Украине в рамках единого государства. Видимо, и в голову не приходило, что может сложиться такая ситуация, как сегодня, цитирует президента «Москва-24». Владимир Путин отметил, что СВО завершится победой России. Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что страна адаптировалась к условиям спецоперации с точки зрения экономики и способа принятия решений и может себе позволить продолжать боевые действия. Мошенники начали обманывать россиян по новой схеме. Намеренно оставляют банковскую карту в банкомате, а затем обвиняют обнаружившего ее человека в краже, пишет агентство ТАСС, ссылаясь на пресс-центр МВД. Злоумышленник намеренно провоцирует случайного человека на контакт с чужим платежным средством. Затем появляется якобы владелец со свидетелями и требует решить вопрос на месте, рассказали в пресс-центре. Еще один новый тренд у мошенников – это звонки от лжесотрудников банка. Злоумышленники сообщают о том, что счета якобы заблокированы системой антифрод из-за подозрений в дроперстве, пишет «Москва-24». В сети появились кадры серьезного пожара в Быковском районе Волгоградской области. Огромное зарево было накануне с несколькими очагами возгорания. Видно даже с правого берега Волги, пишет В1. Пожар возник в степи и зашел в село Верхний Балыклей, уничтожив там 3 жилых дома и 3 нежилых. Жители Горной Пролейки сообщили о том, что начали ощущать запах гари ближе к 3 часам дня. Постепенно над Волгой стал сгущаться плотный дым. В МЧС области уточнили, что с огнем боролись 20 человек, 6 единиц техники. Локализовать возгорание удалось примерно в половине 5 вечера. В Волгоградском водохранилище и в Волге непривычно рано зацветает вода. Причиной стала небывалая активность сине-зеленых водорослей, объяснил ихтиолог Сергей Яковлев. Дело в необычайно щедром паводке, который длился в регионе дольше привычного. За счет волновой эрозии происходит разрушение берегов, размываются мелководья и разнообразная органика, которая при увеличении температуры провоцирует развитие сине-зеленых водорослей, попадает в воду, отмечает специалист, пишет «Высота 102». Фильм «Одиссея» режиссера Кристофера Нолана возглавил кинопрокат в странах СНГ в минувшие выходные. Таковы данные портала «Кинобизнес». С пятницы по воскресенье, с 23 по 26 июля, кассовые сборы ленты составили 167 миллионов рублей. Вторую строчку рейтинга заняла комедия «На деревню дедушки 2». Она заработала за выходные больше 76 миллионов. Совокупные сборы фильма – 229 миллионов рублей. Замыкая тройку лидеров, биографический фильм «Майкл». Кассовые сборы за прошедший уикенд составили почти 61 миллион рублей. Лента идет в прокате уже 14-ю неделю. Общие сборы достигли отметки 2,5 миллиарда рублей, пишет газета.ру. Официальный доллар 78,03, евро 88,89.
0: И о погоде на радио «Спутник». В Волгограде сегодня без осадков. Западный ветер 3,8 метров в секунду и до плюс 28.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро и приятного начала нового дня. Через 10 минут Катя Григорьева и новости со всего света. Оставайтесь с нами.
1: Реклама.
2: Компания «Волжский газобетон» производит газобетонные блоки. Вы решили строить дом? Ваш верный помощник ООО «Волжский газобетон».
3: Привет, соседка. А вы куда?
4: Мы переезжаем в новую квартиру. ЖК «Клевер».
3: Закрытая территория и в 5 минутах от центра города.
4: Записывай телефон 220-330. А полная информация о планировках и инфраструктуре ЖК на сайте klever34.ru.
0: Что касается пробок, то машин на дорогах Волгограда немало. Яндекс.Карты показывает 5 баллов. Самые большие пробки в эти минуты на маршала Еремика от проспекта Металлургов до Мичурина и на Университетском проспекте от Гвоздкова до Кабардинской улицы.
1: Радио «Спутник» 105.1 FM.

0: вами радио «Спутник» на 105.1 FM. Доброе всем утро и приятного начала нового дня. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Иногда мы ловим себя на мысли: «Сейчас я поступаю точь-в-точь, как моя мама». И это не просто воспитание или привычка. Наша связь устроена гораздо глубже, буквально на клеточном уровне. Ученые из Калифорнийского университета исследовали ткани мозга здоровых людей разных возрастов и пришли к поразительному выводу. Почти у 80% из нас в голове живут чужие клетки, чаще всего материнские. Они проникают туда еще до рождения и остаются на всю жизнь. Передовые тесты подтвердили, эти клетки нашли даже у 90-летних мужчин. Биологи называют это микрохимеризмом. Но самое невероятное, мамины клетки не просто гостят в нашей голове. Попадая в мозг ребенка, они трансформируются. В молодости они превращаются в полноценные нейроны, а в старости становятся клетками иммунной защиты. То есть чужая биологическая копия всю жизнь помогает нашему мозгу работать и развиваться. Правда, ученые шутят, в редких случаях это могут быть клетки старшего брата или даже бабушки. Но мамин след главный. Так что, когда вы чувствуете поддержку близких за тысячи километров, вам не кажется, мама действительно всегда в вашей голове. В самом прямом, научном смысле слова.
4: Реклама.
5: А ну, уступи микрофон.
4: В общем, утеплитель, вата, пенопласт, пеноплекс, все в Премьер-строй Волгоград. 60-57-50. Фу, успел.
6: Удаление камней в почках без операций. Быстро и безболезненно. Сохраним главное. Ваш главный врач — Фролова Екатерина. Клиника семейного здоровья. 222-333.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Натяжные потолки номер один. Акция до конца месяца. Светильники в подарок. Телефон 543-00.
9: 543-00. Потолкуйте с нами.
10: Телефон рекламной службы 52-62-44.
11: Радио «Спутник».

0: С вами Радио Спутник. Доброе всем утро. На Радио Спутник новости.
1: Здравствуйте. Сотрудники Волгоградского Роспотребнадзора проверили воздух в Волгограде после ландшафтного пожара, который бушевал на границе Кировского и Красноармейского районов. Превышений ПДК вредных веществ в воздухе не обнаружено. Пожарные боролись с огнем в районе остановки лесобаза почти 3 часа, отмечает Высота 102. В центре Волгограда разобрали гранитный постамент памятника Александру Невскому. Его подготовили к установке на новом месте, пишет Высота 102. Обновленную фигуру князя привезут из Подмосковья. Мошенники начали обманывать россиян по новой схеме. Намеренно оставляют банковскую карту в банкомате, затем обвиняют обнаружившего ее человека в краже, сообщает агентство ТАСС, ссылаясь на пресс-центр МВД России. Фильм «Одиссея» режиссера Кристофера Нолана возглавил кинопрокат в странах СНГ в минувшие выходные, сообщает портал «Кинобизнес». С пятницы по воскресенье кассовые сборы картины составили 167 миллионов рублей. Людмила Гусева, служба информации.
0: И погода на радио «Спутник». В Волгограде сегодня без осадков. Западный ветер 3,8 метров в секунду и до плюс 28.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: «Спутник».
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем.

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро и приятного начала нового дня. Через 5 минут заглянем во всемирную историю. Оставайтесь с нами.
1: Реклама. Нужны металлочерепица и профнастил? В «Билдж» обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
2: Распродажа металлочерепицы и профлиста по себестоимости. Успей купить в поле профиля. Телефон в Волгограде 977-377. Волжском 205-255.
3: Волжский трубный завод совместно с Волжским политехническим техникумом приглашают абитуриентов на специальности: металлургия черных металлов, обработка металлов в металлургическом производстве. Гарантируем трудоустройство и меры поддержки. Приемная комиссия 8 84 43 20 11 55, добавочный 116.
0: Что касается пробок, то машин на дорогах Волгограда немало. Яндекс.Карт им показывает 5 баллов. Самые большие пробки в эти минуты на маршала Еременко от проспекта Металлургов до Мичурина и на Университетском проспекте от Краснопресненской до Казахской улицы.
4: Радио «Спутник» 105.1 FM.

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 27 июля 1853 года в Житомире родился Владимир Короленко, автор пронзительных повестей «Дети подземелья» и «Слепой музыкант». Он был еще и журналистом и известным правозащитником. Современники называли его адвокатом слабых и угнетенных и совестью эпохи. Отец писателя был судьей с безупречной репутацией, и обостренное чувство справедливости передалось и сыну. В царской России Короленко участвовал в народнических движениях и пережил политическую ссылку и тюрьму. Но и после революции критиковал власть, открыто выступал против красного террора большевиков и спасал людей от расстрелов ЧК без суда. Такой Короленко не нравился советской власти, но известного писателя не трогали. Он умер в Полтаве в 1921 году задолго до политических репрессий. Хранительницами литературного наследия отца стали две его дочери. Музеи писателя есть в Полтаве и в России, на Кубани, в хуторе Джанхот. В 80-е годы 19 века Короленко ездил в США. Итогом стал виртуозно написанный рассказ «Без языка» о русских крестьянах-эмигрантах, которые поехали за свободой в Америку. Рассказ глубокий, грустный, смешной и ироничный.
4: Радио «Спутник».

0: shape of you.
1: Радио «Спутник». Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
2: Все на одной волне. Радио «Спутник».

0: С вами Радио Спутник. Доброе всем утром. В следующем часе не пропустите игру «Невероятный вопрос». Еще впереди новости. И перед этим музыка, понятная без слов.
1: Реклама. В славянских обоях сегодня для вас. Ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
2: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
3: Сосед, быстро тебе дом возвели.
4: Компания «ЕСМОСТРОЙ» строила.
3: А они крыши чинят?
4: И крыши, и фундамент. Да они все виды строительных работ выполняют. Работают по городу и по области. «ЕСМОСТРОЙ». По этому запросу и официальный канал в МАКС найдешь. Телефон в Волгограде 60-59-60.
1: Телефон рекламной службы 52 62 44.
5: Радио «Спутник».

0: Вы слушаете «Радио Спутник». 9 утра в Волгограде. На «Радио Спутник» новости. Спонсор ООО «Рострубосталь».
1: Здравствуйте. Минобороны России и Росгвардии получили доступ к данным Единого госреестра ЗАГС в электронном виде. Соответствующий документ размещен на портале официальных правовых актов. Согласно ему, Минобороны сможет видеть данные для оперативного предоставления социальных гарантий и компенсаций солдатам, гражданскому персоналу вооруженных сил, уволенным с военной службы и членам их семей. Сведения также будут помогать в воинском учете, пишет агентство ТАСС. Росгвардия, в свою очередь, сможет запрашивать информацию, которая нужна также для предоставление соцгарантий военнослужащим и сотрудникам ведомства, а также уволенным со службы в войсках Нацгвардии и членам их семей. Власти Ростовской области опубликовали заявление после налета ВСУ на столицу региона. Экстренные службы Ростова-на-Дону оперативно реагировали на воздушную атаку, продолжают устранять последствия налета, говорится в заявлении мэра города Александра Скрябина. Повреждения получили жилые и коммерческие помещения в трех районах. Мэр города выразил глубокие соболезнования родным и близким погибшей супружеской пары. Пятерым пострадавшим пожелал скорейшего выздоровления. Собственникам поврежденных зданий и помещений после оценки ущерба будет оказана предусмотренная законом помощь, пишет «Москва-24». Шторм, который в выходные валил деревья и обесточил населенные пункты в соседней Ростовской области, движется в Волгоград. Об этом сообщают городские вести, ссылаясь на МЧС области. Сегодня по региону ожидается комплекс неблагоприятных явлений. Сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и сильным ветром. Будьте внимательны и осторожны, призывают спасатели. Температура воздуха уже сегодня в Волгоградской области понизится с 40 градусов до 28. В регионе все службы переведены на усиленный режим работы для оперативного реагирования на возможные происшествия, сообщает администрация области, пишет «Комсомольская правда». В центре Волгограда разобрали гранитный постамент памятника Александру Невскому. Его подготовили к установке на новом месте. После этого из Подмосковья привезут обновленную фигуру князя. Напомню, решение о переносе памятника было принято в начале масштабной реконструкции. Фигуру, которая 20 лет стояла на главной площади, сняли с постамента и увезли на комбинат в Жуковском на омолаживающие процедуры, отмечает «Высота 102». Для небесного покровителя Волгограда скульптор Сергей Щербаков изготовил полутораметровый щит из бронзы. Главным модным трендом у путешественников в этом году стали гладкие глянцевые чемоданы. Об этом сообщили эксперты издания Who What Where. Сумки и чемоданы ярких цветов вытеснили из аэропортов черные и белые варианты. В частности, с желтым чемоданом была замечена супермодель Джиджи Хадид. Актуальны также модели с персонализированной монограммой. Также в моде дорожные сумки разных брендов, пишет Лента.ру. Официальный доллар 78.03, евро 88.89.
2: Реклама.
3: Собрался строиться, бегал по всему городу, искал. А оказывается, все необходимое есть в одном месте. Компания «Рострубосталь». Арматура, труба, листы, уголки, швеллера, цемент. Все необходимое порезали в размер и привезли прямо на адрес. Телефон в Волгограде 43.00.20.
0: И погода на радио «Спутник». В Волгограде сегодня без осадков. Западный ветер 3,8 метров в секунду и до плюс 28.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Спутник».

0: вами радио «Спутник». Доброе всем утро. Меня зовут Леонид Филиппов. И прямо сейчас я предлагаю сыграть в невероятный вопрос, ответив на который правильно, вы получите в подарок пару билетов на выставку «Мир пауков». Вас ждут 40 видов восьмилапых пушистиков, а также игуаны, змеи, ящерицы, скорпионы и многие другие животные. И сегодня мы с вами будем думать вот над каким невероятным вопросом. 10 лет назад это использовали больше половины из нас, а сейчас менее 10%. Как вы думаете, что же это? 10 лет назад это использовали больше половины из нас, а сейчас менее 10%. Как вы думаете, что же это? Я принимаю ваши версии по номеру 591105. Через 5 минут гороскоп Анны Романовой на эту неделю.
1: Реклама.
2: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки, уютно, как дома. Улица 8-й воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
3: Опять кривая. Нужно было покупать в «Премьер Строй Волгоград». Фанера ФК ровная и надежная. Для стройки и крепких нервов. 60-57-57.
4: От ленинградского рок-подполья до стадиона всей страны. Новая книга от летописца русского рока Александра Кушнира «Кинооблучение». Неавторизованная история группы «Кино». Авантюрная история восхождения Виктора Цоя. Реклама ООО «Издательство Эксмо». ОГРН 102-873-914-86-56. Город Москва. 18+.
5: Не может быть!
6: Может! Окна Рихау у Акуныча со скидкой 60% до 31 июля 43-55-13.
0: Что касается пробок, то машин на дорогах Волгограда немного. Яндекс.Карт им показывает 4 балла. Самая большая пробка в эти минуты на рабочей Крестьянской от остановки «Фабрика Царица» до улицы Североморцев.
7: Радио «Спутник» 105.1 FM.

0: С вами Радио Спутник. Доброе всем утро. Ну, между тем, у нас продолжается игра «Невероятный вопрос». И сегодня он такой. 10 лет назад это использовали больше половины из нас, а сейчас менее 10%. Как вы думаете, что же это? Я принимаю ваши версии по номеру 591105. А прямо сейчас Анна Романова с гороскопом на эту неделю.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз. Доброе утро, сегодня гороскоп на неделю. Овен, неделя разумных шагов. В некоторых делах придется взять паузу. Возможно, серьезное противостояние с родственниками или партнерами. Тельцы, время перемены, роста, но и большой траты сил. Наконец недели желательно запланировать полный отдых или начало отпуска. Близнецы, привычные дела замедлятся. Ну, не все же бежать вперед. Это время насладиться результатами своего труда и побыть немного в спокойствии. Раки, для прорыва потребуется воля и дисциплина. Если же напрягаться не хочется, то не планируйте больших дел. Неделя будет хороша и без них. Львы, темная полоса позади. На этой неделе все будет удаваться. Оглянувшись назад, вы сможете проанализировать ошибки и извлечь из них хороший урок. Девы, вы увидите результаты своих усилий. Это неделя расцвета уверенности и новых планов. Объединяйтесь с надежными партнерами. Весы, настало время отделить зерна от плевел, то есть суть и смысл от ненужной шелухи. Это неделя отказа от дел, которые не ведут вас к росту и пониманию. Скорпионы, вы получите то, что хотели, но цена может оказаться слишком высокой. В течение недели будет несколько ситуаций непростого выбора. Стрельцы, неделя ослабления интуиции, потери связи с близкими или партнерами. Вы окажетесь на перепутье без понимания дальнейших действий. Козероги, неделя призывает к поездкам и командировкам. Вы почувствуете себя максимально активными и способными на серьезные решения и большие дела. Водолеи, пришло время разбираться со старыми семейными проблемами, чего бы они ни касались. Не бойтесь перемен, даже резких, они будут полезными. Рыбы, возможны ссоры и потери, но вы увидите, что они уносят только то, что было вам не нужно. Смело принимайте перемены и работайте на будущее.
1: Радио «Спутник».

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро. Продолжается игра «Невероятный вопрос», и сегодня он такой. 10 лет назад это использовали больше половины из нас, а сейчас менее 10%. Как вы думаете, что же это? Я принимаю ваши версии по номеру 591105.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте, да.
1: Это Наталья с Красноармейского района.
0: Да, Наталья. Так.
1: Хочу ответить на вопрос. Я думаю, что это стационарный телефон, вот домашний телефон.
0: А, ну, домашний проводной телефон. Да, вы знаете, кстати, неплохая версия, но вот все-таки говорим о чем-то другом. Давайте подумаем.
2: Доброе утро.
0: Здравствуйте, да.
2: Да, я хотела бы отгадать
0: вопрос. Так, отгадывайте.
2: Да, мне кажется, что это домашний телефон.
0: Слушайте, ну вот вторая версия уже такая же, но вот не об этом говорим, но как-то это близко. Давайте я подскажу, что все-таки то, о чем мы сегодня говорим, это связано не с домашним проводным телефоном, а со смартфоном. Давайте еще раз вопрос напомню. 10 лет назад это использовали больше половины из нас, а сейчас менее 10%. Как вы думаете, что же это, и это как-то связано со смартфоном? Я принимаю ваши версии по номеру 591105, а прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
3: Новости со всего света.
4: Для слушателей старше 12 лет.
5: Витрины модных кафе Токио, Нью-Йорка и Берлина массово окрасились в ярко-фиолетовый цвет. Крупные российские города тоже постепенно подхватывают этот тренд. Речь про убе. Это экзотический корнеплод родом из Филиппин, жителям Азии. Он заменяет привычную нам картошку. Его мякоть имеет фантастический фиолетовый оттенок, а вкус совершенно не похож на картофельный. Кондитеры и бариста описывают его как нежное сочетание сладкой ванили, сливок и легкого орехового послевкусия. Убе мягкий, приятный и понятен абсолютно каждому с первой пробы. Из него делают необычное мороженое, пирожные и, конечно, убе-латте красивого сиреневого цвета. Кофе в нем, кстати, чаще всего нет. Порошок корнеплода просто смешивают с горячим молоком. Если во время прогулки в кофейне нам встретится этот сиреневый напиток, предлагаю попробовать.
6: Реклама. Компанию «Сады Придонья» требуется сервисный инженер сельхозтехники, инженер филиала. Телефон 26-05-39, 26-05-39.
7: Жилой комплекс «Сталинградский». Не откладывайте переезд. Второй дом готов. Квартиры ждут вас. ЖК «Сталинградский». Звоните 36-37-77. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СЗ Коммунальное хозяйство плюс».
8: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
9: Телефон рекламной службы 52 62 44.
10: Радио «Спутник».

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утром. Продолжается игра «Невероятный вопрос». Сегодня он такой. 10 лет назад это использовали больше половины из нас, а сейчас менее 10%. Как вы думаете, что же это? Я повторю подсказку, что это связано со смартфоном. Я принимаю ваши версии по номеру 591105.
1: Доброе утро.
0: Здравствуйте.
1: Я
0: да.
1: думаю, что... Так. Раньше часто пользовались покупкой дополнительной карты памяти. А сейчас уже как бы память в телефоне более, ну, большая. Ага. Она достаточна для того, чтобы, ну, пользоваться телефоном.
0: Ну, чтобы хранить какие-то файлы. Да-да-да. А как зовут вас?
1: Да-да-да. Меня зовут Виталий.
0: Виталий, очень приятно. Виталий, вы тоже активно, да, пользовались тогда картами памяти, в смартфон это все вставляли?
1: Конечно. Он у меня быстро почему-то заканчивал память.
0: Понимаю вас, Виталий, да. Ну что ж, Виталий, я поздравляю вас, конечно же, абсолютно вы правильно ответили на невероятный вопрос. Действительно, это карта памяти в смартфоне, да, и вот сам слот для карты памяти в смартфоне. Вот о чем мы сегодня говорили. Ну что ж, Виталий, дарю вам замечательный подарок. Это пара билетов на выставку «Мир пауков». Мои поздравления.
1: Спасибо. И меня зовут Виталий. Я из Ворошиловского района. И я отгадал невероятный вопрос.
0: Хорошего дня вам. И обязательно еще звоните. И немного рекламной информации. Внимание у волгоградцев и гостей города. Выставка пауков ТРК 7 звезд. Вас ждут 40 видов восьмилапых пушистиков, а также ягуаны, змеи, ящерицы, скорпионы и многие другие животные. Спонсор ИП «Шанаян Вазген Татосович». Выставка «Мир пауков» без возрастных ограничений. Новый невероятный вопрос будем разгадывать уже завтра, а прямо сейчас новости.
2: Здравствуйте. Цена нефти Brent сегодня опустилась ниже $90 за баррель. Это случилось на фоне возобновления надежд на деэскалацию конфликта на Ближнем Востоке. В выходные Иран прекратил удары по военным объектам США в ответ на прекращение атак со стороны Штатов. В Волгоградской области продлили действие штормового предупреждения о ливнях и грозах. Порывы ветра местами по области могут сегодня достигать 25 метров в секунду. Но после серьезной жары будет передышка, а температура опустится сразу на 10 градусов, пишет «Высота 102», ссылаясь на синоптиков. В Волгоградском водохранилище и Волге непривычно рано зацветает вода. Причиной стала небывалая активность сине-зеленых водорослей. Дело в необычайно щедром паводке, который длился в регионе дольше привычного, объяснил ихтиолог Сергей Яковлев, пишет «Высота 102». Джонни Депп посетил фестиваль Комик-кон в Сан-Диего в неузнаваемом образе. Был одет по моде 19 века в темном пальто, шляпе-цилиндре с тростью. Кроме того, был с седыми волосами и седой бородой. Депп снимается в фильме по книге Чарльза Диккенса, играет скупого богача Скруджа. Людмила Гусева, служба информации.
0: И погода на радио «Спутник». В Волгограде сегодня без осадков. Западный ветер 3,8 метров в секунду и до плюс 28.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
4: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник».
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем.

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро и приятного начала нового дня. Через 5 минут заглянем во всемирную историю. Оставайтесь с нами.
1: Реклама. Ищите квартиру в новостройке? В ЖК «Рубин» скидка до 15%, продлена до 31 июля. Дзержинский район, улица Землячки, комфортные планировки, школа и сады рядом. Звоните 515-500. Акция действует с 1 по 31 июля 2026 года. ООО «Специализированный застройщик Евробилд». Проектная декларация на .dom.rf.
2: Компания «Сады Придонья» приглашает бригады рабочих на сбор урожая. Дополнительная информация по телефону 8-961-086-23-85, 8-961-086-23-85.
0: Что касается пробок, то машин на дорогах Волгограда немного. Яндекс.Карты показывает 3 балла. В городе имеются небольшие затруднения.
1: Радио «Спутник» 105.1 FM.

0: вами радио «Спутник». Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 27 июля – профессиональный праздник у проводников в мир госуслуг, работников МФЦ. Он приурочен к дате вступления в силу закона о многофункциональных центрах в 2010 году. МФЦ также известны под брендом «Мои документы». Они бесплатно предоставляют сотни услуг. Например, там можно зарегистрировать недвижимость и бизнес, оформить пенсии и пособия, получить паспорт, загранпаспорт и права, записать ребенка в детский сад и школу, и даже организовать досуг. Так что у работников МФЦ высокая нагрузка и большой объем работы. Один сотрудник и паспортист, и пенсионник, и регистратор. Кроме того, законы постоянно меняются, и необходимо регулярно знания обновлять. А еще существует дресс-код, система оценки качества работы и дисциплинарные взыскания. По опросу известной сети составлен портрет идеального специалиста МФЦ. И он такой – отзывчивый, доброжелательный, вежливый, компетентный. И, конечно, стрессоустойчивый.
4: Радио «Спутник».

0: «Спутник». Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио «Спутник».

0: С вами радио «Спутник» на 105.1 FM. Доброе всем утро и приятного начала нового дня. Далее на «Спутнике» новости, и перед этим музыка понятная без слов.
1: Реклама. В «Славянских обоях» сегодня для вас ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
2: Волжский трубный завод совместно с Волжским политехническим техникумом приглашают абитуриентов на специальности: металлургия черных металлов, обработка металлов в металлургическом производстве. Гарантируем трудоустройство и меры поддержки. Приемная комиссия 8 84 43 20 11 55, добавочный 116.
3: Живая музыка оркестра в свете звезд и тысяч свечей под открытым небом. «Люмисфера» приглашает на летние концерты в амфитеатре Волгограда 7 августа с программой «Симфония в парке». Билеты на сайте люмисфера.шоу 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, ОГРН 125-770-007-0803.
1: Телефон рекламной службы 52-62-44.
4: Радио «Спутник».
0: На радио «Спутник» инструментальная музыка, спонсор ООО «Центр коррекции восстановления зрения», офтальмологическая клиника «Прозрение Юг».
5: Соединение двух передовых технологий в лечении катаракты. Четкое зрение на любых дистанциях. «Прозрение Юг». Мы дарим радость видеть. 60 55 60.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: слушаете «Радио Спутник». 10 утра в Волгограде. На «Радио Спутник» новости.
1: Здравствуйте. Средства ПВО России сбили за ночь 276 украинских беспилотников над почти 20 регионами страны. Об этом сообщили в Минобороны. Многоквартирный дом в Ростове-на-Дону получил повреждения. Согласно последним данным, из-за ЧП погибли 2 человека, еще 5 получили ранения. 2 пострадавших находятся в тяжелом состоянии, в их числе подросток. Для жителей здания в Ростове развернули пункт временного размещения. Соблюдение прав пострадавших взяла на контроль региональная прокуратура, пишет «Москва-24». Между тем, в Волгоградской области угрозу атаки БПЛА сняли после 8 часов ожидания. О возможной угрозе жители региона предупредили накануне вечером. Всю ночь над Волгоградской областью сохранялась потенциальная опасность, но никаких ограничительных мер на территории региона не вводили. Аэропорт Волгограда продолжал работу в штатном режиме, рейсы не задерживали. В 6 утра режим беспилотной опасности в Волгоградской области сняли, отмечает «Комсомольская правда». Сотрудники Волгоградского Роспотребнадзора проверили воздух в Волгограде после ландшафтного пожара, который бушевал на границе Кировского и Красноармейского районов. По результатам исследований, превышение предельно допустимых концентраций исследованных веществ не обнаружено. Напомню, пожарные боролись с огнем в районе остановки лесобаза почти 3 часа. По предварительным данным, сухая трава загорелась из-за неосторожного обращения с огнем неизвестных. Атмосферный воздух специалисты проверили на территории ближайшей жилой застройки, в том числе на улице Надымской, пишет «Высота 102». Цена нефти Brent рухнула на 11%, опустилась ниже $90 за баррель. Это случилось на фоне возобновления надежд на деэскалацию конфликта на Ближнем Востоке. В выходные Иран прекратил удары по военным объектам США в регионе в ответ на прекращение атак со стороны Штатов. В пятницу президент Трамп распорядился не проводить новые удары по Ирану, прервав почти двухнедельную серию ежедневных атак, отмечает газета «Ру». СМИ пишут, что Трамп отказался от новых ударов из-за опасений по поводу сокращение запасов американских ракет-перехватчиков «Патриот» и других средств ПВО на Ближнем Востоке. Об этом написала «Нью-Йорк Таймс». Джонни Депп посетил фестиваль «Комик-кон» в Сан-Диего в неузнаваемом образе. Он был одет по моде 19 века в темном пальто, шляпе-цилиндре, был с тростью, кроме того, с седыми волосами и седой бородой. Депп снимается в фильме «Эбенезер. Рождественская история» по книге Чарльза Диккенса. В нем актер играет скупого богача Скруджа. Издание Daily Mail публикует фотографию Деппа в гриме. Читатели портала оценили образ актера. Пишут, что у него отличный грим и сам он настоящий хамелеон. Официальный доллар 78.03, евро 88.89.
0: И о погоде на радио «Спутник». В Волгограде сегодня без осадков. Западный ветер 3,8 метров в секунду и до плюс 28.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Летний хит.
1: Диско, латино, регги.
0: Летний хит на спутнике.
2: Спонсор рубрики ООО «СЗ» компания «Синара Девелопмент».
3: Только в июле «Синара Девелопмент» дарит скидку 25% на покупку квартиры в жилом комплексе «Крылья Качи». Просторные кухни-гостиные, гардеробные, приватные мастер-спальни и уютные детские. Потолки до 3 метров. Это не просто квартиры. Это пространство для жизни. Скидка 25% на квартиры с ремонтом. Выбирайте планировку в ЖК «Крылья Качи» на sinaradevelopment.ru.
4: ООО «Специализированный застройщик» компания «Синара Девелопмент». Проектная декларация на портале nash.com.rf. Количество квартир ограничено. Акция действует до 31 июля 2026 года.

0: С вами Радио Спутник. Доброе всем утро. На Радио Спутник программа «Минута драйва».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Минута драйва».
3: Современные электромобили бесшумны, и большинство брендов решают эту проблему искусственно. Они синтезируют через динамики фальшивый рокот выхлопных систем. Британская марка Bentley готовит к осенней премьере свой первый электрокроссовер Turcal, и там посчитали такое цифровое подражание мовитоном. Инженеры детально изучили звуковой профиль своего классического мотора V8 и в ходе аудиозамеров попытались понять природу породистого автомобильного рокота. Выяснилось, что эмоциональный отклик у водителя вызывает вовсе не сам механический тон выхлопа, а его ритмическая структура. А такт работы двигателя внутреннего сгорания совпадает с

0: Реклама. Нужна гибкая черепица? Билдж обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
1: Компания «Волжский газобетон» производит газобетонные блоки. Вы решили строить дом? Ваш верный помощник ООО «Волжский газобетон».
2: Сосед, быстро тебе дом возвели.
3: Компания «ЕСМОСТРОЙ» строила.
2: А они крыши чинят?
3: И крыши, и фундамент. Да они все виды строительных работ выполняют. Работают по городу и по области. «ЕСМОСТРОЙ». По этому запросу и официальный канал в МАКС найдешь. Телефон в Волгограде 60 59 60.
4: Телефон рекламной службы 52 60.

0: С вами радио «Спутник» на 105.1 FM. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Иногда мы ловим себя на мысли: сейчас я поступаю точь-в-точь, как моя мама. И это не просто воспитание или привычка. Наша связь устроена гораздо глубже, буквально на клеточном уровне. Ученые из Калифорнийского университета исследовали ткани мозга здоровых людей разных возрастов и пришли к поразительному выводу. Почти у 80% из нас в голове живут чужие клетки, чаще всего материнские. Они проникают туда еще до рождения и остаются на всю жизнь. Передовые тесты подтвердили, эти клетки нашли даже у 90-летних мужчин. Биологи называют это микрохимеризмом. Но самое невероятное, мамины клетки не просто гостят в нашей голове. Попадая в мозг ребенка, они трансформируются. В молодости они превращаются в полноценные нейроны, а в старости становятся клетками иммунной защиты. То есть чужая биологическая копия всю жизнь помогает нашему мозгу работать и развиваться. Правда, ученые шутят. В редких случаях это могут быть клетки старшего брата или даже бабушки. Но мамин след главный. Так что, когда вы чувствуете поддержку близких за тысячи километров, вам не кажется, мама действительно всегда в вашей голове. В самом прямом, научном смысле слова.
4: Реклама. В связи с расширением в компанию «Полипрофиль» ищем менеджеров по продажам, гибщиков, кладовщиков и разнорабочих. Телефон в Волжском 205-505.
5: Живая музыка оркестра в свете звезд и тысяч свечей под открытым небом. «Люмисфера» приглашает на летние концерты в амфитеатре Волгограда 7 августа с программой «Симфония в парке». Билеты на сайте люмисфера.шоу 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, Угорань, 125-770-07-08-03.
6: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт? Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизни опасности. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
7: Колледж современных профессий поколения Макситет. Старт в IT и диджитал после 9 класса. Программирование, дизайн, маркетинг и реклама. Прием открыт. 966-134. Ткачева 7.
8: Телефон рекламной службы 52-62-44.
9: Радио «Спутник».

0: С вами Радио Спутник. Доброе всем утро. На Радио Спутник новости. Спонсор ООО «Рострубосталь».
1: Здравствуйте. Сотрудники Волгоградского Роспотребнадзора проверили воздух в Волгограде после ландшафтного пожара, который бушевал на границе Кировского и Красноармейского районов. Превышение ПДК вредных веществ в воздухе не обнаружено. Пожарные боролись с огнем в районе остановки лесобаза почти 3 часа, отмечает «Высота 102». В центре Волгограда разобрали гранитный постамент памятника Александру Невскому. Его подготовили к установке на новом месте, пишет «Высота 102». Обновленную фигуру князя привезут из Подмосковья. Мошенники начали обманывать россиян по новой схеме. Намеренно оставляют банковскую карту в банкомате, затем обвиняют обнаружившего ее человека в краже, сообщает агентство ТАСС, ссылаясь на пресс-центр МВД России. Фильм «Одиссея» режиссера Кристофера Нолана возглавил кинопрокат в странах СНГ в минувшие выходные, сообщает портал «Кинобизнес». С пятницы по воскресенье кассовые сборы картины составили 167 миллионов рублей. Людмила Гусева, служба информации.
2: Реклама. Собрался строиться, бегал по всему городу, искал. А оказывается, все необходимое есть в одном месте. Компания «Рострубосталь». Арматура, труба, листы, уголки, швеллера, цемент. Все необходимое порезали в размер и привезли прямо на адрес. Телефон в Волгограде. 43-00-20.
0: И погода на радио «Спутник». В Волгограде сегодня без осадков. Западный ветер 3,8 метров в секунду и до плюс 28.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Спутник».

0: вами радио «Спутник». Доброе всем утро. Через 5 минут заглянем во всемирную историю. Оставайтесь с нами.
1: Реклама. Керамический кирпич «Строма» – залог долголетия вашего дома.
2: Премьер «Строй Волгоград» 60-57-57.
3: Натяжные потолки номер один. Акция до конца месяца. Светильники в подарок. Телефон 543-0.
4: 543-0. Потолкуйте с нами.
5: Телефон рекламной службы 52-62-44.
6: Радио «Спутник».

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 27 июля 1853 года в Житомире родился Владимир Короленко, автор пронзительных повестей «Дети подземелья» и «Слепой музыкант». Он был еще и журналистом, и известным правозащитником. Современники называли его адвокатом слабых и угнетенных и совестью эпохи. Отец писателя был судьей с безупречной репутацией, и обостренное чувство справедливости передалось и сыну. В царской России Короленко участвовал в народнических движениях и пережил политическую ссылку и тюрьму. Но и после революции критиковал власть, открыто выступал против красного террора большевиков и спасал людей от расстрелов ЧК без суда. Такой Короленко не нравился советской власти, но известного писателя не трогали. Он умер в Полтаве в 1921 году задолго до политических репрессий. Хранительницами литературного наследия отца стали две его дочери. Музеи писателя есть в Полтаве и в России, на Кубани, в хуторе Джанхот. В 80-е годы 19 века Короленко ездил в США. Итогом стал виртуозно написанный рассказ «Без языка» о русских крестьянах-эмигрантах, которые поехали за свободой в Америку. Рассказ глубокий, грустный, смешной и ироничный.
2: Радио «Спутник».

0: С вами радио «Спутник» на 105.1 FM. Доброе всем утро и приятного начала нового дня. Далее на «Спутнике» новости, и перед этим музыка понятная без слов.
1: Реклама. Внимание! Мастерская Короткова. Заказ памятника из мрамора и гранита в Дзержинском районе. Телефон 509-009. 509-009. Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30. 98 90 30. Телефон рекламной службы 52 62 44.
2: Радио «Спутник».

0: Вы слушаете радио «Спутник» на 105.1 FM, 11 утра в Волгограде, на радио «Спутник» новости.
1: Здравствуйте. Власти Ярославской области сообщили о массированной атаке ВСУ. Регион находится в 700 километрах от границы с Украиной. Однако над ним было сбито 40 беспилотников, сообщил губернатор Михаил Евраев. Один человек получил осколочное ранение. В нескольких домах выбило стекла, есть повреждения личных автомобилей. Всем пострадавшим обещают компенсации, пишет РБК. Между тем, персонал логистического комплекса компании Wildberries в Удмуртии сегодня эвакуировали из-за угрозы атаки беспилотников в городе Сарапуле. Часть населенных пунктов Крыма из-за новых атак ВСУ снова осталась без света. Сложная обстановка на северо-западе, востоке и юге полуострова, пишет газета.ру. Минобороны России и Росгвардия получили доступ к данным единого госреестра ЗАГС в электронном виде. Соответствующий документ размещен на портале официальных правовых актов. Согласно ему, Минобороны сможет видеть данные для оперативного предоставления социальных гарантий и компенсаций солдатам, гражданскому персоналу вооруженных сил, уволенным с военной службы и членам их семей. Сведения также будут помогать в воинском учете, пишет агентство ТАСС. Росгвардия, в свою очередь, сможет запрашивать информацию, которая нужна также для предоставления соцгарантий военнослужащим и сотрудникам ведомства, а также уволенным со службы в войсках Нацгвардии и членам их семей. Шторм, который в выходные валил деревья и обесточил населенные пункты в соседней Ростовской области, движется в Волгоград. Об этом сообщают городские вести, ссылаясь на МЧС области. Сегодня по региону ожидается комплекс неблагоприятных явлений. Сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и сильным ветром. Будьте внимательны и осторожны, призывают спасатели. Температура воздуха уже сегодня в Волгоградской области понизится с 40 градусов до 28. В регионе все службы переведены на усиленный режим работы для оперативного реагирования. Реагирование на возможные происшествия, сообщает администрация области, пишет «Комсомольская правда». В Волгоградском водохранилище и в Волге непривычно рано зацветает вода. Причиной стала небывалая активность сине-зеленых водорослей, объяснил их теолог Сергей Яковлев. Дело в необычайно щедром паводке, который длился в регионе дольше привычного. За счет волновой эрозии происходит разрушение берегов, размываются мелководья и разнообразная органика, которая при увеличении температуры провоцирует развитие сине-зеленых водорослей. Попадает в воду, отмечает специалист, пишет «Высота 102». Первая ракетка России Даниил Медведев поднялся в мировом рейтинге ATP с 8 места на 7. Ассоциация теннисистов-профессионалов опубликовала на официальном сайте обновленный рейтинг в одиночном разряде после Уимблдона 2026, пишет сегодня газета.ру. Медведев неудачно выступил на турнире и после неудачи прекратил работу со своим тренером. Медведев – победитель открытого чемпионата США 2021 года, финалист 6 турниров «Большого шлема». В его активе 23 титула ATP в одиночном разряде, отмечает газета.ру. Официальный доллар 78.03, евро 88.89.
0: И погода на радио «Спутник». В Волгограде сегодня без осадков. Западный ветер 3,8 метров в секунду и до плюс 28.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Спутник.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Радио «Спутник».

0: Золотые хиты на радио «Спутник» и только что «Пепл диско машин». Меня зовут Леонид Филиппов. Желаю всем великолепного рабочего настроения и далее на «Спутнике» любе.
1: Реклама.
2: Какой надежный кирпич для дома?
3: Конечно же, это «Строма».
4: Премьер «Строй Волгоград». 60-57-57.
5: Телефон рекламной службы 52-62-44.
6: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио «Спутник».

0: вами Радио Спутник на 105.1 FM. И я напомню, каждое буднее утро на Радио Спутник мы играем в невероятный вопрос. И не просто играем, а разыгрываем классные призы. Подробности игры на нашем сайте sputnikfm.ru.
1: Реклама.
2: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки, уютно, как дома. Улица 8-й воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
3: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
4: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
3: Тогда в Полипрофиль. Волжский, 205-505.
1: Телефон рекламной службы 52-62-44.
5: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник».
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем.

0: вами радио «Спутник». Далее на «Спутнике» Алекс Ворон. А прямо сейчас новости.
1: Здравствуйте. Цена нефти Brent сегодня опустилась ниже $90 за баррель. Это случилось на фоне возобновления надежд на деэскалацию конфликта на Ближнем Востоке. В выходные Иран прекратил удары по военным объектам США в ответ на прекращение атак со стороны Штатов. В Волгоградской области продлили действие штормового предупреждения о ливнях и грозах. Порывы ветра местами по области могут сегодня достигать 25 метров в секунду. Но после серьезной жары будет передышка, а температура опустится сразу на 10 градусов, пишет «Высота 102», ссылаясь на синоптиков. В Волгоградском водохранилище и Волге непривычно рано зацветает вода. Причиной стала небывалая активность сине-зеленых водорослей. Дело в необычайно щедром паводке, который длился в регионе дольше привычного, объяснил ихтиолог Сергей Яковлев, пишет «Высота 102». Джонни Депп посетил фестиваль Комик-кон в Сан-Диего в неузнаваемом образе. Был одет по моде 19 века в темном пальто, шляпе-цилиндре с тростью. Кроме того, был с седыми волосами и седой бородой. Депп снимается в фильме по книге Чарльза Диккенса, играет скупого богача Скруджа. Людмила Гусева, служба информации.
0: И погода на радио «Спутник». В Волгограде сегодня без осадков. Западный ветер 3,8 метров в секунду и до плюс 28.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио «Спутник».

нужна твоя жизнь, не нужна твоя смерть. Охотники рядом, если будут стрелять, ты отвернись, чтобы не встретиться взглядом.

0: С вами радио «Спутник» на 105.1 FM и только что смысловые галлюцинации. И дальше нас ждет золотая коллекция в этом выпуске «Авичи», еще «Соник» с хитом «Sky» и в самом начале «Сэм Браун».
1: Реклама. Жилой комплекс «Сталинградский». Не откладывайте переезд. Второй дом готов. Квартиры ждут вас. ЖК «Сталинградский». Звоните 36 37 77. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СЗ Коммунальное хозяйство плюс».
2: Акция «Памятник из гранита» всего за 20 тысяч рублей в мастерской Короткова в Дзержинском районе. Телефон 509 009. 509 009.
1: Золотая коллекция «Радио Спутник».
0: Спонсор ООО «Концепт СТ», официальный дилер автомобиля «Чанган» в Волгограде.
3: Волгоград, Чанган, центр «Арконт» открыт.
4: Улица Нежданова, 12. Запомните этот адрес.
3: В честь открытия подарки, выгодные условия для первых клиентов.
4: Не ждите, приезжайте сейчас.
3: Чанган, центр «Арконт» на Неждановой.
4: Реклама ООО «Концепт СТ» не является публичной офертой. Количество подарков ограничено. Подробности об условиях, ассортименте подарков уточняйте в дилерском центре «Чанган, центр «Арконт» по адресу Волгоград, Нежданова, 12.

0: Золотые хиты на радио «Спутник» и только что «Авичи» в завершение золотой коллекции. На этом я, Леонид Филиппов, прощаюсь с вами до завтра. Далее компанию составит Андрей Королев. Еще впереди на «Спутнике» Шер с хитом «Белив», и перед этим музыка понятная без слов.
1: Реклама. Книга «Совсем другая история». Автобиография Леонида Каневского. Искренние рассказы о детстве в послевоенной Москве. Закулисье съемок и личных воспоминаниях. В книжных магазинах страны и на маркетплейсах. Реклама ООО «Издательство Эксмо». ОГРН 102-773-914-86-56. Город Москва, 16+.
2: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии.
3: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
4: Телефон рекламной службы 52 62 44.
5: Радио «Спутник».
0: На радио «Спутник» инструментальная музыка, спонсор ООО «Центр коррекции восстановления зрения», офтальмологическая клиника «Прозрение Юг».
6: Соединение двух передовых технологий в лечении катаракты. Четкое зрение на любых дистанциях. Прозрение Юг. Мы дарим радость видеть. 60 55 60.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Спонсор выпуска ООО «Рострубосталь».
2: Здравствуйте. В России распространяются услуги так называемых черных менторов. Они подделывают опыт работы начинающим специалистам. Такие услуги опасны, пишет газета «Известия». Как поясняет карьерный консультант Алиса Курц, из-за строгих требований работодателей новички начали чаще включать в свои резюме фиктивные данные о стаже. Черные менторы придумывают им легенду о том, где человек работал, какими проектами занимался, тренируют по техническим вопросам. Специалист отмечает, что фиктивные данные могут помочь пройти первичный отбор, но когда обман обнаружат после приема на работу, сотрудник может лишиться должности, рекомендации и профессиональной репутации. Роспотребнадзор сегодня открыл всероссийскую горячую линию по вопросам профилактики энтеровирусной инфекции. Отвечать на вопросы специалисты будут до 7 августа. В рамках консультации они расскажут об основных симптомах инфекции, алгоритме обработки овощей, фруктов и ягод, о правилах личной гигиены, а также рекомендациях по питьевому режиму. Номера телефонов для консультации опубликованы на официальных сайтах Роспотребнадзора в регионах. За сутки в Волгоградской области произошло 24 техногенных пожара, в том числе в Волгограде, сообщили в МЧС области. Пожары затронули целый ряд сельских территорий. В большинстве случаев горели деревянные хозпостройки, бани и нежилые дома. Самым серьезным происшествием стал пожар в девятиэтажке в городе Камышине. Огонь уничтожил домашние вещи в квартире. Один человек при этом погиб, и двое получили травмы. В селе Орехово сгорели два деревянных дома и летняя кухня общей площадью 180 квадратных метров. В селе Вишневое уничтожены два сенника площадью 280 квадратов. В Волгограде возгорания были в Советском районе, а также в Красноармейском и Тракторозаводском, пишут городские вести. Волгоградцы в соцсетях обсуждают поступок спортивного блогера из Астраханской области, который бросил 5000 рублей в фонтан на Мамаевом кургане и снимал, как люди пытаются достать купюру. На видео Святослав Коваленко находится возле мемориала «Стоять насмерть» и говорит, что загадал желание, но бросил в воду не монетку, а купюру 5000 рублей. Затем он показывает, как посетители пытаются достать купюру. Особенно часто это пытаются сделать пожилые люди и дети. В итоге один мужчина, сняв обувь, залезает в фонтан и достает деньги. Пользователи сети призывают привлечь блогера к ответственности, пишет V1. Супруги-актеры Пенелопа Крус и Хавьер Бардем снялись вместе в триллере «Бункер» Флориана Зеллера. Мировая премьера ленты состоится на фестивале в Венеции в сентябре. В широкий прокат картина выйдет в конце этого года. По сюжету Бардем играет архитектора, который берется за строительство бункера для технологического миллиардера. Пенелопа Крус играет жену главного героя. Напомню, актеры женаты с 2010 года, у них двое детей. Они уже не раз снимались вместе, а их роман начался на съемках картины Вуди Аллена в 2008 году. Вики Кристина Барселона. Официальный доллар 78.03, евро 88.89.
0: Реклама.
3: Собрался строиться, бегал по всему городу, искал. А оказывается, все необходимое есть в одном месте. Компания «Рострубосталь». Арматура, труба, листы, уголки, швеллера, цемент. Все необходимое порезали в размер и привезли прямо на адрес. Телефон в Волгограде 43.00.20.
4: Прогноз погоды в Волгограде.
1: Завтра переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный 2,7 метра в секунду. Ночью плюс 21-23, днем плюс 29-31.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Летний хит.
1: Диско, латино, регги.
0: Летний хит на спутнике.
2: Спонсор рубрики ООО «СЗ» компания «Синара Девелопмент».
3: Хотите переехать без хлопот? В жилом комплексе «Крылья Качи» от «Синара Девелопмент» квартиры с готовым ремонтом. Обои под покраску, натяжные потолки, ламинат, качественные двери. Вам останется только расставить мебель и наслаждаться новым домом. Выбирайте планировку на sinaradevelopment.ru и покупайте на выгодных условиях уже сейчас. Квартиры с ремонтом от 4 миллионов рублей.
4: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декларация на портале «Наш.дом.ру».

0: такими летними песнями нам становится точно лучше, тем более в начале рабочей недели, в понедельник, 27 июля. Только что у нас Альваро Солер, «Ля Сентура». С вами Андрей Королев. День добрый. Впереди группа «Звери» с песней «Напитки покрепче».
1: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Нужны забор жалюзи или штакетник? В «Билдж» обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
3: Привет, соседка. А вы куда?
4: Мы переезжаем в новую квартиру. ЖК «Клевер».
3: Закрытая территория и в 5 минутах от центра города.
4: Записывай телефон 220-330. А полная информация о планировках и инфраструктуре ЖК на сайте clever34.ru.
5: Телефон рекламной службы 52-62-44.
1: Радио «Спутник».

0: Хорошая музыка с нами всегда. Впереди у нас Оливия Дин и песня «So easy to fall in love». А прямо сейчас горячая десятка Анны Романовой. 10 заклинаний Гарри Поттера, которые, может быть, и не работают, как хотелось бы, но по ним можно выучить латынь.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Кому из нас не хотелось сказать «Вингардиум Левиоса» и заставить что-нибудь взлететь? Мир Гарри Поттера подарил нам множество заклинаний, которые, может быть, и не работают, но по ним можно выучить латынь. На сегодня Гарри Поттера. Заклинания. Одно из самых известных и любимых заклятий саги – как раз «Вингардиум Левиоса», который заставляет предметы парить в воздухе. Это гибрид латыни и английского. «Винг» – крыло, «ардус» на латыни значит «поднятый вверх», а «левары» тоже на латыни значит «поднимать». «Люмос» дословно означает «цветоносный». Это латинское слово «люмен» – «свет» и суффикс «ос», означающий «имеющий что-то в избытке». Чтобы погасить свет, нужно сказать «нокс», что дословно означает «ночь». «Экспеллиармус» имеет латинские корни «экспеллере» – «выбивать» и «арма» – «оружие», что дословно переводится как «выбивать оружие» или «обезоруживать». «Редукта» – это личная форма глагола «редусере», означающего «уменьшать». Дословно оно значит «уменьшаю». «Обливейт» – заклинание стирания или сильного изменения памяти. Оно происходит от латинского слова «обливио» – «забвение». «Империо» – тоже простое латинское слово, которое переводится как «повелеваю». Заклятие заставляло людей и животных делать что-то даже помимо их воли. «Легимелес» – заклинание, позволяющее магу проникать в чужой разум, читать мысли, воспоминания и эмоции. Оно состоит из двух корней. «Легере» – читать, и «менс» в родительном падеже «ментис» – значит «разум» или «ум». Заклинание, которым маги защищали Хогвартс перед Великой битвой, звучит как «Фианто дури протега максима». «Фианто» — это искаженное от «фиат», что значит «да будет». «Дури» происходит от слова «дурус», что значит «жесткий» или «крепкий». Заклинание можно перевести как «пусть станет крепким», «пусть укрепится». «Протегу максима» — это дословное латинское «защищаю максимально». Самое известное защитное заклинание в «Гарри Поттере» — «экспекто патронум».

0: Экспекта. Я жду, ожидаю. Патронус, защитник или покровитель. Дословный перевод. Ожидаю защитника. И что на первом месте? Самое страшное из трех непростительных заклятий, мгновенно обрывающее жизнь без видимых повреждений тела, Авада Кедавра. Оно не имеет контрзаклятия и не может быть заблокировано. Единственный человек, выживший после него, это Гарри Поттер. Это, наверное, единственное исключение в саге. Заклинание имеет арамейские, а не латинские корни. Роулинг взяла за основу древнее магическое слово абракадабра. Абхада Кедабра означает «исчезни», как это слово, или «пусть». Вещь будет уничтожена.
1: Горячая десятка Анны Романовой. Радио «Спутник». Золотые хиты.

0: музыка, с которой работается легче.
1: Мы создаем атмосферу для личных и профессиональных достижений.
0: Радио «Спутник».

0: Хорошая музыка, хороший день.
1: Радио «Спутник».
2: Приятно знать, что нас сопровождает всегда хорошая музыка. А для начала рабочей недели это более чем достаточно. Впереди Бенсон Бун, «Mystical Magical». Немного мистики, немного волшебства. А сейчас новости.
3: Здравствуйте. Цена нефти Brent сегодня опустилась ниже $90 за баррель. Это случилось на фоне возобновления надежд на деэскалацию конфликта на Ближнем Востоке. В выходные Иран прекратил удары по военным объектам США в ответ на прекращение атак со стороны Штатов. В Волгоградской области продлили действие штормового предупреждения о ливнях и грозах. Порывы ветра местами по области могут сегодня достигать 25 метров в секунду. Но после серьезной жары будет передышка, а температура опустится сразу на 10 градусов, пишет «Высота 102», ссылаясь на синоптиков. В Волгоградском водохранилище и Волге непривычно рано зацветает вода. Причиной стала небывалая активность сине-зеленых водорослей. Дело в необычайно щедром паводке, который длился в регионе дольше привычного, объяснил ихтиолог Сергей Яковлев, пишет «Высота 102». Джонни Депп посетил фестиваль Комик-кон в Сан-Диего в неузнаваемом образе. Был одет по моде 19 века в темном пальто, шляпе-цилиндре с тростью. Кроме того, был с седыми волосами и седой бородой. Депп снимается в фильме по книге Чарльза Диккенса, играет скупого богача Скруджа. Людмила Гусева, служба информации.
4: Прогноз погоды в Волгограде.
2: Завтра переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный 2,7 метра в секунду. Ночью плюс 21-23, днем плюс 29-31.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Спутник».

0: Музыка, которую мы любим. Радио «Спутник».
1: Мы с вами подошли к песням «Золотой коллекции». «Золотая коллекция» вот-вот начнется. В этом выпуске у нас «Дайдо», «White Flag», чуть раньше «Cardigans» и откроют «Золотую коллекцию» Queen. «I want to break free».
2: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
0: Реклама. Внимание! Мастерская Короткова. Заказ памятника из мрамора и гранита в Дзержинском районе. Телефон 509-009. 509-009.
3: Компания «Волжский газобетон» производит газобетонные блоки. Вы решили строить дом? Ваш верный помощник ООО «Волжский газобетон».
4: Не будет на стенах у нас перелома.
5: Не будет, если кирпич выберешь «Строма».
6: Премьер «Строй Волгоград». 60-57-57.
1: Спонсор золотой коллекции радио «Спутник» ИП «Васильев» Андрей Владимирович. Официальный дилер компании «Малахит».
7: Автономная канализация «Малахит». Большой выбор септиков под любые задачи. Для частного дома, дачи, туристических комплексов и гостиниц. «Малахит» — это современное решение. Высокая степень очистки, без откачки, без запаха, чистота и комфорт. Выезд инженера, консультация, установка и обслуживание. Сайт www.septicmalachit.rf.
0: Золотая коллекция «Радио Спутник».

0: В золотой коллекции Дайдо «White Flag». Скоро послушаем пятерку лучших песен только про любовь, пять песен о любви. Как всегда, в 13.05, а еще у нас впереди инструментальная музыка, Владимир Косма и мелодии с одной французской кинокомедии.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Ищите квартиру в новостройке? В ЖК «Рубин» скидка до 15% продлена до 31 июля. Дзержинский район, улица Землячки, комфортные планировки, школа и сады рядом. Звоните. Волгоград, 515-500. Акция действует с 1 по 31 июля 2026 года. УО «Специализированные застройщики Евробилд». Проектная декларация на штучка.дом.рф.
3: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
4: Волжский трубный завод совместно с Волжским политехническим техникумом приглашают абитуриентов на специальности. Металлургия черных металлов, обработка металлов в металлургическом производстве. Гарантируем трудоустройство и меры поддержки. Приемная комиссия 8 84 43 20 11 55. Добавочный 116.
2: Телефон рекламной службы 52 60.

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Здравствуйте. Минпромторг разработал новые ограничения для продажи табака в России. Власти на местах будут определять границы прилегающих территорий, школ и колледжей, где запрещена розничная торговля табачными изделиями, пишет РБК. Уточняется, что в случае нарушения этих норм табачные точки не получат лицензию на розничную торговлю, работа без которой невозможна с 1 марта 2027. Документ должен будет пройти еще общественное обсуждение. В Волгоградской области специалисты займутся спасением дорог, которые могут пострадать в жару. Ход реализации дорожных проектов и дополнительные задачи обсудили на совещании губернатора. Андрей Бочаров напомнил о том, что в этом году объем работ в дорожном строительстве запланирован в объеме более 200 километров. Общий уровень готовности объектов составляет 50%. Сейчас дорожные работы продолжаются в сложных условиях летнего температурного максимума. Губернатор поручил обеспечить постоянный контроль, в том числе ограничить движение большегрузов по региональным трассам днем и проливать водой участки дорог с большой транспортной нагрузкой, пишет «Высота 102». Полицию в Волгограде заинтересовал скандальный ролик астраханского блогера, сделанный на Мамаевом кургане. Напомню, Святослав Коваленко бросил в воду купюру 5000 рублей у скульптуры «Стоять насмерть» и снимал реакцию посетителей. После нескольких неудачных попыток достать купюру, один из мужчин снял обувь и забрался за деньгами. Ролик вызвал негативную реакцию подписчиков блогера и вскоре был удален. Однако видео успело разлететься по сети. Сотрудники полиции проводят проверку по факту инцидента в Центральном районе, сообщили сегодня в МВД области. Проверкой занимается отдел полиции номер 4, пишет «Высота 102». Дом Михаила Задорнова в Латвии снесли новые собственники, сообщает ШОТ. Как выяснили журналисты, на месте бывшей усадьбы сатирика в Юрмале теперь стоит двухэтажный коттедж стоимостью около 3 миллионов евро. От дома, который Задорнов купил в 1990-м, ничего не осталось. Общая площадь участка составляет почти 3000 квадратных метров. После смерти Михаила Задорнова в 2017-м недвижимость перешла к его первой жене Велте. Женщина живет в Москве и не могла содержать дом на расстоянии. В 2020 году его сначала сдали в аренду, затем он был продан, пишет газета.ру. Британские ученые создали гель, восстанавливающий зубную эмаль. Работа исследователей Ноттингемского университета опубликована в журнале Nature Communications. Зубная эмаль очень твердая, но не способна к самовосстановлению. В ней нет живых клеток. Существующие зубные пасты и процедуры реминерализации не воспроизводят упорядоченную кристаллическую структуру. Однако новый подход принципиально иной. Особые белки самоорганизуются в матрицу на поверхности зуба. Она связывает ионы кальция, фосфата и слюны и направляет в точку нарушения эмали. Минерализация идет слой за слоем, повторяя кристаллографию натуральной ткани, отмечают ученые, пишет газета.ру. Официальный доллар 78.03, евро 88.89.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Завтра переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер юго-западный 2,7 метра в секунду, ночью плюс 21-23, днем плюс 29-31.
2: Пять лучших песен о любви на радио «Спутник» украсят ваш день.
0: На радио «Спутник» 5 песен о любви.
3: Спонсор 5 песен о любви на радио «Спутник» ООО «Клиника семейного здоровья».
4: Реклама.
5: Введение беременности, восстановление после родов, эстетическая гинекология. Сохраним главное. Ваш главный врач – Фролова Екатерина. Клиника семейного здоровья. 222-333. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Сегодня 5 песен любви. Откроют «Пицца» с песней «Романс», «Скорпионс», «Lonely Nights». И прямо сейчас «Atomic Kitten» «If You Come To Me».

0: Сегодня 5 песен о любви завершали Ed Sheeran Perfect и чуть раньше Sandra In The Heat Of The Night. Последнее время ночи у нас жаркие, на то оно и лето. К 5 песням о любви обязательно вернемся, но теперь только завтра в 13.05. С вами Андрей Королев. Хорошего вам понедельника. Впереди у нас Нана с песней Lonely.
1: Радио Спутник. Волгоград. 105.1 FM.
2: Реклама. Распродажа металлочерепицы и профлиста по себестоимости. Успей купить в поле профиля. Телефон в Волгограде 977-377. Волжском 205-255.
3: Колледж современных профессий поколения Макситет. Старт в IT и диджитал после 9 класса. Программирование, дизайн, маркетинг и реклама. Прием открыт. 966-134. Ткачева 7.
4: Волжский трубный завод совместно с Волжским политехническим техникумом приглашают абитуриентов на специальности: металлургия черных металлов, обработка металлов в металлургическом производстве. Гарантируем трудоустройство и меры поддержки. Приемная комиссия 8 84 43 20 11 55. Добавочный 116.
5: Акция «Памятник из гранита» всего за 20 тысяч рублей в мастерской Короткова в Дзержинском районе. Телефон 509-009. 509-009.
6: Телефон рекламной службы 52-62-44.
7: Радио «Спутник».

0: отличная музыка, которая дарит нам и прекрасное настроение, а еще и позволяет, например, изучать иностранные языки. У нас вот впереди Селин Дион, и песня хоть и на французском, но вы ее прекрасно поймете, потому что называется «Бонжур, пардон, мерси». А прямо сейчас новости. Спонсор выпуска ООО «Рострубосталь».
1: Здравствуйте. Минпромторг разработал новые ограничения для продажи табака в России. Власти на местах будут определять границы прилегающих к территории школ и колледжей, где запрещена розничная торговля табачными изделиями. Документ еще должен пройти общественное обсуждение. На этой неделе в Волгограде будут отключать газ. Отключение запланировано на четверг, 30 июля, в Тракторозаводском районе. Газа не будет почти весь день. Адреса отключаемых домов публикует «Комсомольская правда». В Волгоградской области завели дело на директора фирмы из-за долгов по зарплате сотрудникам. Прокуратура Городищенского района выявила задолженность на общую сумму почти 3 миллиона рублей почти перед 40 сотрудниками, сообщает «Комсомольская правда». Дом Михаила Задорнова в Латвии снесли новые собственники, сообщает ШОТ. На месте бывшей усадьбы сатирика в Юрмале теперь стоит двухэтажный коттедж стоимостью около 3 миллионов евро. Людмила Гусева, служба информации.
2: Реклама. Собрался строиться, бегал по всему городу, искал. А оказывается, все необходимое есть в одном месте. Компания «Рострубосталь». Арматура, труба, листы, уголки, швеллера, цемент. Все необходимое порезали в размер и привезли прямо на адрес. Телефон в Волгограде. 43-00-20.
3: Прогноз погоды в Волгограде.
0: Завтра переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный 2,7 метра в секунду. Ночью плюс 21-23, днем плюс 29-31.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Спутник».

0: Австралии 105.1 FM.
1: Это радио «Спутник».
2: Мы с вами уже почти подошли к песням «Золотой коллекции». «Золотая коллекция» — тройка песен, которые нас радуют в последнюю четверть каждого часа. В «Золотую коллекцию» в этот раз вошли Rikston, «Me and my broken heart», чуть раньше у нас Майкл Джексон, а откроют «Золотую коллекцию» Сиси Кейдж, «Good guys only win in movies».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
3: Реклама. Не любишь холод? Согреем! Утеплитель, вата, пенопласт, пеноплекс. Все для утепления найдешь в «Премьер Строй Волгоград». 60-57-57.
4: Живая музыка оркестра в свете звезд и тысяч свечей под открытым небом. «Люмисфера» приглашает на летние концерты в амфитеатре Волгограда 7 августа с программой «Симфония в парке». Билеты на сайте люмисфера.шоу. 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, Угрань 125-770-007-0803.
5: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
2: Спонсор «Золотой коллекции» радио «Спутник» ООО «Концепт СТ», официальный дилер автомобилей «Чанган» в Волгограде.
6: Волгоград, Чанган, центр Арконт, открыт.
7: Улица Нежданова, 12. Запомните этот адрес.
6: В честь открытия подарки, выгодные условия для первых клиентов.
7: Не ждите, приезжайте сейчас.
6: Чанган, центр Арконт на Неждановой.
7: Реклама ООО «Концепт СТ» не является публичной офертой. Количество подарков ограничено. Подробности об условиях, ассортименте подарков уточняйте в дилерском центре Чанган, центр Арконт. По адресу Волгоград, Нежданова, 12.
0: Золотая коллекция. Радио «Спутник».

Радио «Спутник». Kickstart.

0: Это Rikston в золотой коллекции этого часа. Движемся только вперед. У нас по плану Ace of Base The Sign. А еще нас ждет мелодия, которая очень пронзительно звучит, особенно в такую летнюю погоду, как сегодня. Это мелодия «Одинокий пастух».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30. 98 90 30.
3: Не может быть!
4: Может! Окна Рихау у Аконыча со скидкой 60%. До 31 июля 43-55-13.
2: Весело провести время с друзьями? Пространство для отдыха «Микс». Бильярд, бар, музыка и атмосфера настоящего веселья. Мы в Европа Сити Молл, прямо внутри Сити Боулинга. «Микс» – место встречи друзей.
5: Натяжные потолки номер один. Акция до конца месяца. Светильники в подарок. Телефон
6: 543-00.
7: Сосед, быстро тебе дом возвели.
8: Компания «ЕСМОСТРОЙ» строила.
7: А они крыши чинят.
8: И крыши, и фундамент. Да они все виды строительных работ выполняют. Работают по городу и по области. «ЕСМОСТРОЙ». По этому запросу и официальный канал в «МАКС» найдешь. Телефон в Волгограде 60-59-60.
2: Телефон рекламной службы 52-62-44.
1: Радио «Спутник».
0: Спонсор инструментальной музыки на радио «Спутник» ООО «Центр коррекции и восстановления зрения», офтальмологическая клиника «Прозрение Юг».
9: Соединение двух передовых технологий в лечении катаракты. Четкое зрение на любых дистанциях. «Прозрение Юг». Мы дарим радость видеть. 60-55-60.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Здравствуйте. Цена нефти Brent сегодня опустилась ниже $90 за баррель. Это случилось на фоне возобновления надежд на деэскалацию конфликта на Ближнем Востоке. В выходные Иран прекратил удары по военным объектам США на Ближнем Востоке в ответ на прекращение атак со стороны Штатов. В пятницу президент Трамп распорядился не проводить новые удары по Ирану, прервав почти двухнедельную серию ежедневных атак. СМИ сообщают, что Трамп отказался от новых ударов из-за опасений по поводу сокращения запасов американских ракет-перехватчиков «Патриот» и других средств ПВО на Ближнем Востоке, пишет «Нью-Йорк Таймс». На этой неделе в Волгограде будут отключать газ. Отключения запланированы на четверг, 30 июля, в Тракторозаводском районе. Газа не будет почти весь день с 10 утра до 6 вечера. Газовики будут проводить неотложные плановые ремонтные работы, сообщили в компании «Газпром Межрегионгаз Волгоград». Отключения проведут в десятках домов на улицах Восстания, Калужской, Лавренёва, Переяславской, Северокавказской и Таллинской. Горожан просят быть внимательными, не оставлять включенными газоиспользующее оборудование в это время, чтобы избежать несчастных случаев, пишет «Комсомольская правда». В Волгоградской области завели дело на директора фирмы из-за долгов по зарплате. Прокуратура Городищенского района выявила задолженность на сумму почти 3 миллиона рублей почти перед 40 сотрудниками, пишет «Комсомольская правда». Жалобу написал один из работников. Ему руководитель компании не платила деньги с января по март, задолжав более 155 тысяч рублей. При этом деньги у фирмы были. Дальнейшая проверка прокуратуры показала, что 39 работников недополучили зарплат на сумму 2 миллиона 700 тысяч рублей. Сейчас большая часть долга выплачено 2 миллиона 200 тысяч. Ведомство продолжает контролировать выплату. В суд направлены иски о взыскании задолженности. Бывший президент США Джо Байден проходит лечение от метастатического рака. Об этом пишет газета Washington Post, ссылаясь на анонимные источники. Журналисты уточняют, что политик находится в узком кругу близких и работает над формированием своего наследия, пишет газета RU. Врачи диагностировали у Байдена рак предстательной железы в мае прошлого года. Заболевание имеет агрессивную форму, распространилось на кости. Позже, в том же году, политик прошел курс гормональной и лучевой терапии. Глава Минпромторга России Антон Алиханов носит необычные часы. Они показывают время в обратном порядке. Аксессуар создан российской фабрикой «Ракета», пишет «Лента.ру». По словам Алиханова, эти часы модели «Русский код» бренда «Императорская петерговская фабрика» помогают тренировать голову. Можно и так представить себе время и в обратную сторону, цитирует министра «Лента.ру». Официальный доллар 78.03, евро 88.89.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Завтра переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер юго-западный 2,7 метра в секунду, ночью плюс 21-23, днем плюс 29-31.
2: Новости нашего города, музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: диско.
1: Летнее настроение в песне «Итало-диско» никуда не денется. С вами Андрей Королев. Я вас приветствую, желаю хорошего понедельника, начала рабочей, жаркой недели. У нас впереди Юлия Савичева и песня «Высоко», музыка, которую мы любим.
2: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
3: Реклама. Стираем границы между доступной ценой и премиальным качеством. Колпаки и парапет на кирпичный забор. Защита на века. Премьер «Строй Волгоград». 60-57-57.
4: Волжский трубный завод совместно с Волжским политехническим техникумом приглашают абитуриентов на специальности: металлургия черных металлов, обработка металлов в металлургическом производстве. Гарантируем трудоустройство и меры поддержки. Приемная комиссия 8 84 43 20 11 55. Добавочный 116.
3: Телефон рекламной службы 52 62 44.
2: Радио «Спутник».

0: Это музыкальная новинка «Милен Фармер». Сегодня 27 июля, и сегодня отмечается День работника МФЦ в России. Праздник достаточно молодой. Всех работников МФЦ, конечно же, поздравляем. У нас впереди Bad Boys Blue, Don't Walk Away, Сюзанна.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Нужны металлочерепица и профнастил? В «Билдж» обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
3: Ищите квартиру в новостройке? В ЖК «Рубин» скидка до 15%, продлена до 31 июля. Дзержинский район, улица Землячки, комфортные планировки, школа и сады рядом. Звоните 515-500. Акция действует с 1 по 31 июля 2026 года. ООО «Специализированный застройщик Евробилд». Проектная декларация на shtochkadom.rf.
4: Зарядка для ума и фейерверк эмоций. Все это «Невероятный вопрос».
1: Утром по будням на радио «Спутник».
5: Для слушателей старше 12 лет.
6: Спонсор конкурса ИП «Шанаян Вазген Татосович».
7: Вниманию волгоградцев и гостей города. Выставка пауков из Сочи переехала в ТРК «7 звезд». Вас ждут 40 видов восьмилапых пушистиков, а также игуаны, змеи, ящерицы, скорпионы, скалопендры и многое другое. Ждем вас с 17 июля по 23 августа в ТРК «7 звезд». Второй этаж. Категория 0+.
3: Телефон рекламной службы 52 62 44.
1: Радио «Спутник».

0: Когда, как не в понедельник, строить планы на предстоящую рабочую неделю? И тут главное не торопиться. Возможно, следующая песня кому-то поможет сохранить неторопливое настроение. У нас мистер Данос и песня «Оу-ла-ла». А сейчас у нас новости.
1: Здравствуйте. Специалисты в Волгоградской области займутся спасением дорог в жару. Ход реализации дорожных проектов обсудили на совещании у губернатора. Андрей Бочаров поручил обеспечить постоянный контроль, в том числе ограничить движение большегрузов по региональным трассам днем и проливать водой участки дорог с большой транспортной нагрузкой, пишет «Высота 102». Полицию заинтересовал скандальный ролик астраханского блогера, сделанный на Мамаевом кургане. Святослав Коваленко бросил в воду купюру 5000 рублей у скульптуры «Стоять насмерть» и снимал реакцию посетителей, пишет «Высота 102». Роспотребнадзор сегодня открыл всероссийскую горячую линию по вопросам профилактики энтеровирусной инфекции. Отвечать на вопросы специалисты будут до 7 августа. Номера телефонов для консультации опубликованы на официальных сайтах органов Роспотребнадзора в регионах. Главным модным трендом у путешественников в этом году стали яркие, гладкие, глянцевые чемоданы. Об этом сообщили эксперты издания «Who What Where». Также в моде дорожные сумки, пишет Лента.ру. Людмила Гусева, служба информации.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
0: Завтра переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный 2,7 метра в секунду. Ночью плюс 21-23, днем плюс 29-31.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Спутник».

0: Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио «Спутник».

0: А сейчас пришло время знакомиться с песнями золотой коллекции. В этом выпуске у нас «Three Doors Down», чуть раньше песня из фильма «Криминальное чтиво», а откроет золотую коллекцию нестареющий хит «Alphaville» «Forever Young».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Жилой комплекс «Сталинградский». Не откладывайте переезд. Второй дом готов. Квартиры ждут вас. ЖК «Сталинградский». Звоните 36 37 77. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СЗ Коммунальное хозяйство плюс».
3: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт. Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизнь опасности. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
4: Внимание! Мастерская Короткова. Заказ памятника из мрамора и гранита в Дзержинском районе. Телефон 509-009. 509-009.
0: Спонсор золотой коллекции радио «Спутник» ИП Васильев Андрей Владимирович. Официальный дилер компании «Малахит».
5: Автономная канализация «Малахит». Большой выбор септиков под любые задачи. Для частного дома, дачи, туристических комплексов и гостиниц. «Малахит» — это современное решение. Высокая степень очистки, без откачки, без запаха, чистота и комфорт. Выезд инженера, консультация, установка и обслуживание. Сайт www.septicmalachit.rf.
2: Золотая коллекция «Радио Спутник».

0: золотой коллекции «Three Doors Down», «Here Without You». Уже скоро послушаем Робби Уильямса «Road to Mandalay», а еще у нас по плану инструментальная музыка, «Fidel Wicked» и мелодия «Back to Life».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30 98 90 30. Стройте быстро, стройте надежно. Газобетонные блоки ГРАС. Идеальная геометрия и отличная цена. Премьер «Строй Волгоград». 60 57 57. В компанию «Сады Придонья» требуются сервисный инженер сельхозтехники, инженер филиала. Телефон 26 05 39. 26 05 39.
3: Телефон рекламной службы 52 62 44.
1: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Спонсор выпуска ООО «Рострубосталь».
2: Здравствуйте. Роспотребнадзор сегодня открыл всероссийскую горячую линию по вопросам профилактики энтеровирусной инфекции. Она будет работать до 7 августа. В рамках консультации специалисты расскажут об основных симптомах инфекции, алгоритме обработки овощей, фруктов и ягод, а также о правилах личной гигиены, рекомендациях по питьевому режиму. Номера телефонов для консультации опубликованы на официальных сайтах Роспотребнадзора в российских регионах. В Волгоградской области специалисты займутся спасением дорог, которые могут пострадать в жару. Ход реализации дорожных проектов и дополнительные задачи обсудили на совещании губернатора. Андрей Бочаров напомнил о том, что в этом году объем работ в дорожном строительстве запланирован в объеме более 200 километров. Общий уровень готовности объектов составляет 50%. Сейчас дорожные работы продолжаются в сложных условиях летнего температурного максимума. Губернатор поручил обеспечить постоянный контроль, в том числе ограничить движение большегрузов по региональным трассам днем и проливать водой участки дорог с большой транспортной нагрузкой, пишет «Высота 102». За сутки в Волгоградской области произошло 24 техногенных пожара, в том числе в Волгограде, сообщили в МЧС области. Пожары затронули целый ряд сельских территорий. В большинстве случаев горели деревянные хозпостройки, бани и нежилые дома. Самым серьезным происшествием стал пожар в девятиэтажке в городе Камышине. Огонь уничтожил домашние вещи в квартире. Один человек при этом погиб, и двое получили травмы. В селе Орехово сгорели два деревянных дома и летняя кухня общей площадью 180 квадратных метров. В селе Вишневое уничтожены два сенника площадью 280 квадратов. В Волгограде возгорания были в Советском районе, а также в Красноармейском и Тракторозаводском, пишут городские вести. Полицию в Волгограде заинтересовал скандальный ролик астраханского блогера, сделанный на Мамаевом кургане. Напомню, Святослав Коваленко бросил в воду купюру 5000 рублей у скульптуры «Стоять насмерть» и снимал реакцию посетителей. После нескольких неудачных попыток достать купюру, один из мужчин снял обувь и забрался за деньгами. Ролик вызвал негативную реакцию подписчиков блогера и вскоре был удален. Однако видео успело разлететься по сети. Сотрудники полиции проводят проверку по факту инцидента в Центральном районе, сообщили сегодня в МВД области. Проверкой занимается отдел полиции номер 4, пишет «Высота 102». Жировое уплотнение в области седьмого шейного позвонка или холка не всегда формируется из-за лишнего веса. Она может образоваться при постоянном сидении в телефоне, искривлении позвоночника, а также из-за гормональных нарушений, рассказала массажист, спа-терапевт Людмила Сычева. Избавиться от холки можно при помощи плавания, пилатеса, а также ЛФК или гимнастики, курсом аппаратных методик и ручного массажа. Но перед началом каких-либо действий нужно обратиться к врачу-эндокринологу или остеопату, отметила спа-терапевт, пишет газета.ру. Официальный доллар 78.03, евро 88.89.
3: Собрался строиться, бегал по всему городу, искал. А оказывается, все необходимое есть в одном месте. Компания «Рострубосталь». Арматура, труба, листы, уголки, швеллера, цемент. Все необходимое порезали в размер и привезли прямо на адрес. Телефон в Волгограде 43.00.20.
4: Прогноз погоды в Волгограде.
1: Завтра переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный 2,7 метра в секунду. Ночью плюс 21-23, днем плюс 29-31.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: хит.
1: Диско, латино, регги.
0: Летний хит на спутнике.
2: Спонсор рубрики ООО «СЗ» компания «Синара Девелопмент».
3: Только в июле «Синара Девелопмент» дарит скидку 25% на покупку квартиры в жилом комплексе «Крылья Качи». Просторные кухни-гостиные, гардеробные, приватные мастер-спальни и уютные детские. Потолки до 3 метров. Это не просто квартиры. Это пространство для жизни. Скидка 25% на квартиры с ремонтом. Выбирайте планировку в ЖК «Крылья Качи» на sinaradevelopment.ru.
1: ООО «Специализированный застройщик» компания «Синара Девелопмент». Проектная декларация на портале «наш.ком.рф». Количество квартир ограничено. Акция действует до 31 июля 2026 года.

0: Это Шон Мендес и Камила Кабелло с песней «Синьорита». Этим летом и девушки, и парни успевают достать свои летние наряды. Понятно, что они отличаются друг от друга, но помодничать успевают и те, и другие. С вами Андрей Королев. Хорошего нам понедельника. Сегодня 27 июля. Впереди у нас группа «Браво» и песня «Ветер знает».
1: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Книга «Совсем другая история». Автобиография Леонида Каневского. Искренние рассказы о детстве в послевоенной Москве. Закулисье съемок и личных воспоминаниях. В книжных магазинах страны и на маркетплейсах. Реклама. ООО «Издательство Эксмо». ОГРН 102-773-914-86-56. Город Москва, 16+.
3: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл,

Это Инна с песней «Flashbacks». Понятно, что уже вторая половина рабочего понедельника, но еще свежие воспоминания о том, кто где успел отдохнуть в прошедшие выходные. Ну и, соответственно, сделать выводы, чтобы подготовиться к выходным будущим. Впереди FR David, Words, «Золотые хиты».

0: Надеюсь, ваш рабочий понедельник проходит успешно, удачно, вы все успеваете, и в том числе сохранить рабочее настроение. Впереди у нас одна из музыкальных новинок этого года – Скотт Каллум и Леони. Песня называется «Stay». Но сначала новости.
1: Здравствуйте. Минпромторг разработал новые ограничения для продажи табака в России. Власти на местах будут определять границы прилегающих территорий школ и колледжей, где запрещена розничная торговля табачными изделиями. Документ еще должен пройти общественное обсуждение. На этой неделе в Волгограде будут отключать газ. Отключение запланировано на четверг, 30 июля, в Тракторозаводском районе. Газа не будет почти весь день. Адреса отключаемых домов публикует «Комсомольская правда». В Волгоградской области завели дело на директора фирмы из-за долгов по зарплате сотрудникам. Прокуратура Городищенского района выявила задолженность на общую сумму почти 3 миллиона рублей почти перед 40 сотрудниками, сообщает «Комсомольская правда». Дом Михаила Задорнова в Латвии снесли новые собственники, сообщает ШОТ. На месте бывшей усадьбы сатирика в Юрмале теперь стоит двухэтажный коттедж стоимостью около 3 миллионов евро. Людмила Гусева, служба информации.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
0: Завтра переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный 2,7 метра в секунду. Ночью плюс 21-23, днем плюс 29-31.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Спутник».

0: к песням золотой коллекции. Она вот-вот начнется. В этом выпуске у нас Хуанес «La Camisa Negra», чуть раньше Джо Кокер «My Father's Son», а откроет золотую коллекцию Пэтти Райан «You're My Love». Спонсор золотой коллекции «Радио Спутник» ООО «Концепт СТ», официальный дилер автомобилей «Чанган» в Волгограде.
1: Волгоград, Чанган, центр Арконт, открыт.
2: Улица Нежданновой, 12. Запомните этот адрес.
1: В честь открытия подарки, выгодные условия для первых клиентов.
2: Не ждите, приезжайте сейчас.
1: Чанган, центр Арконт на Нежданновой.
2: Реклама ООО «Концепт СТ» не является публичной офертой. Количество подарков ограничено. Подробности об условиях ассортименте подарков уточняйте в дилерском центре Чанган, центр Арконт. По адресу Волгоград, Нежданновой, 12.
3: Золотая коллекция «Радио Спутник».

0: difunto. В золотой коллекции этого часа Хуанес и песня про цвет в одежде, которого лучше избегать, особенно в жаркую погоду, La Camisa Negra, черная рубашка. Хотя песня, конечно, не про жару. Впереди у нас Sting, Fields of Gold, а еще у нас по плану инструментальная музыка. И в этот раз послушаем немного классики. Нас ждет шутка Баха в современной обработке.
1: Радио Спутник, Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Привет, соседка, а вы куда? Мы переезжаем в новую квартиру. ЖК «Клевер». Закрытая территория и в 5 минутах от центра города. Записывай телефон 220-330. А полная информация о планировках и инфраструктуре ЖК на сайте klever34.ru.
4: Живая музыка оркестра в свете звезд и тысяч свечей под открытым небом. «Люмисфера» приглашает на летние концерты в амфитеатре Волгограда 7 августа с программой «Симфония в парке». Билеты на сайте люмисфера.шоу 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, ОГРН 125-770-007-0803.
2: Акция «Памятник из гранита» всего за 20 тысяч рублей в мастерской Короткова в Дзержинском районе. Телефон 509-009. 509-009.
5: Телефон рекламной службы 52-62-44.
1: Радио «Спутник».
0: Спонсор инструментальной музыки на радио «Спутник» ООО «Центр коррекции и восстановления зрения», офтальмологическая клиника «Прозрение Юг».
6: Соединение двух передовых технологий в лечении катаракты. Четкое зрение на любых дистанциях. «Прозрение Юг». Мы дарим радость видеть. 60-55-60.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Здравствуйте. Последнее заседание провела в понедельник Госдума 8-го созыва. Спикер Вячеслав Володин подвел итоги работы и отметил, что за 5 лет было принято почти 3000 федеральных законов. В числе основных направлений деятельности были названы выполнение поручений президента и достижение национальных целей развития, поддержка проведения специальной военной операции, а также учет предложений, поступающих от граждан во время встреч с депутатами. Волгоградская полиция проводит проверку после скандального видео с Мамаева кургана. На видео спортивный блогер Святослав Коваленко устроил аттракцион невиданной щедрости и с ехидными замечаниями комментировал, как туристы пытаются достать 5000-ную купюру, которую блогер бросил на дно бассейна. В итоге один из мужчин снял обувь и полностью зашел в воду. Пользователи сети осудили и того, кто снимал, и того, кто решился достать 5000-ную купюру, сообщает «Комсомольская правда». Кадровые изменения произошли в администрации Волгоградской области. Ирина Пешкова назначена временно исполняющей обязанности председателя комитета финансов области. Ранее она была первым заместителем главы Волгограда. Александр Дождеев останется первым заместителем губернатора, курируя финансово-экономический блок. Пешковой предстоит пройти кадровый фильтр «Единой России» и профильного комитета ЗАГС Собрания, пишут новости Волгограда. На этой неделе в Волгограде будут отключать газ. Отключение запланировано на 30 июля в Тракторозаводском районе. Газа не будет почти весь день с 10 до 18 часов. Газовики будут проводить неотложные плановые работы, сообщили в компании «Газпром» Межрегионгаз Волгоград. Отключение проведут в десятках домов на улице Восстания, Калужской, Лавренева, Переяславской, Северокавказской, Таллинской. Горожан просят быть внимательными и не оставлять включенным газоиспользующее оборудование в это время, чтобы избежать несчастных случаев. Личные данные голливудских звезд слили в сеть. Об этом изданию The Sun сообщил эксперт по кибербезопасности Джереми Фаулер. По его словам, в открытом доступе оказались номера телефонов и адреса электронной почты Анджелины Джоли, Шерон Стоун, Роберта Де Ниро, Джорджа Лукаса, Мартина Скорсезе и других знаменитостей. Личные данные артистов были обнаружены среди записей, относящихся к ежегодному кинофестивалю «Трибека» в Нью-Йорке. Организаторы фестиваля, основанного Робертом Де Ниро в 2002 году, ведут расследование, пишет газета.ру. Доллар 78.03, евро 88.89.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Завтра переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный 2,7 метра в секунду. Ночью плюс 21-23, днем плюс 29-31.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Это Минелли с песней «Рам-пам-пам». С вами Андрей Королев. Хорошего нам всем рабочего понедельника. Пусть начало недели будет проходить легко и непринужденно. В компании с отличной музыкой мы стараемся это сделать максимально легко. Послушаем скоро «Город 312» и песню «Вне зоны доступа».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Компания «Волжский газобетон» производит газобетонные блоки. Вы решили строить дом? Ваш верный помощник ООО «Волжский газобетон».
4: Не может быть!
5: Может! Окна Рихау у Оконыча со скидкой 60% до 31 июля 43-55-13.
6: Внимание! Мастерская Короткова. Заказ памятника из мрамора и гранита в Дзержинском районе. Телефон 509-009. 509-009.
7: Телефон рекламной службы 52-62-44.
8: Радио «Спутник».

0: а это Тедди Свимс, его песня «Мистер Ноу Ит Олл», «Мистер Всезнайка». Наверняка у вас в коллективе на работе есть такой человек, который знает абсолютно все. И да, к нему иногда можно и за советом. Впереди Саваш, «Only You», золотые хиты.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. В связи с расширением в компанию «Полипрофиль» ищем менеджеров по продажам, гипщиков, кладовщиков и разнорабочих. Телефон в Волжском 205-505.
3: Жилой комплекс «Сталинградский». Не откладывайте переезд. Второй дом готов. Квартиры ждут вас. ЖК «Сталинградский». Звоните 36 37 77. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СЗ Коммунальное хозяйство плюс».
4: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
2: Телефон рекламной службы 52 62 44.
1: Радио «Спутник».

0: пожаловать на 105.1 FM. Это Радио Спутник.
1: Хороший понедельник в компании с отличной музыкой. Проходит приятно, легко, незаметно. И мы уже движемся в сторону вечера понедельника. А вечер — это в том числе и долгожданная прохлада. Впереди у нас Imagine Dragons, Thunder. Но сначала новости.
2: Спонсор выпуска ООО «Рострубосталь».
3: Здравствуйте. Евросоюз думает отказаться от крупных пакетов антироссийских санкций. Такой подход больше не работает, пишет Financial Times. Большие пакеты сложно согласовывать. Принятый на прошлой неделе 21-й пакет санкций может стать последним, пишет РИА. Мужчину, которого 23 июля проткнул лом, вылетевший из-под колес грузовика, скончался в больнице. Об этом порталу V1 сообщили в облздраве. Напомню, жуткое ДТП произошло 23 июля на 3-й продольной магистрали напротив опоры ЛЭП номер 211, пишет V1. В Волгограде задержали 17-летнего юношу с полкило мефедрона. Задержанный действовал по заданию куратора из интернета. Возбуждено уголовное дело. Наркокурьеру грозит до 20 лет лишения свободы. В сети вышел трейлер сериала «Алиса в стране чудес. Безумные приключения». Это расширенная версия фильма с Анной Пересильд. В нее включены не вошедшие в фильм фрагменты и новые музыкальные номера. Будет всего 6 серий. Елена Пипия, служба информации.
4: Реклама. Собрался строиться, бегал по всему городу, искал. А оказывается, все необходимое есть в одном месте. Компания «Рострубосталь». Арматура, труба, листы, уголки, швеллера, цемент. Все необходимое порезали в размер и привезли прямо на адрес. Телефон в Волгограде. 43-00-20.
5: Прогноз погоды в Волгограде.
2: Завтра переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный 2,7 метра в секунду. Ночью плюс 21-23, днем плюс 29-31.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
1: Мы работаем вместе с вами. Радио «Спутник».
2: А вот сейчас пришло время познакомиться с песнями золотой коллекции. Впереди тройка хитов из разных музыкальных десятилетий. Послушаем Лауру Паузини, White Town с песней «Your Woman», а откроет золотую коллекцию Modern Talking.
0: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
3: Реклама.
1: Зарядка для ума и фейерверк эмоций. Все это «Невероятный вопрос».
0: Утром по будням на радио «Спутник».
4: Для слушателей старше 12 лет.
5: Спонсор конкурса ИП «Шанаян Вазген Татосович».
6: Вниманию волгоградцев и гостей города. Выставка пауков из Сочи переехала в ТРК «7 звезд». Вас ждут 40 видов восьмилапых пушистиков, а также игуаны, змеи, ящерицы, скорпионы, скалопендры и многое другое. Ждем вас с 17 июля по 23 августа в ТРК «7 звезд». Второй этаж. Категория 0+.
7: Привыкли строить с умом? Газобетонные блоки «ГРАС». Надежность вашего дома. Тепло, прочность, отличная цена. «Премьер-строй Волгоград». 60-57-57.
2: Спонсор золотой коллекции радио «Спутник» ИП Васильев Андрей Владимирович. Официальный дилер компании «Малахит».
8: Автономная канализация «Малахит». Большой выбор септиков под любые задачи. Для частного дома, дачи, туристических комплексов и гостиниц. «Малахит» — это современное решение. Высокая степень очистки, без откачки, без запаха, чистота и комфорт. Выезд инженера, консультация, установка и обслуживание. Сайт www.septicmalachit.rf.
9: Золотая коллекция «Радио «Спутник».

золотой коллекции этого часа. Лаура Паузини, It's Not Goodbye. С вами Андрей Королев. Желаем приятного вечера понедельника. Встречаемся мы с вами завтра. А сегодня с пяти с вами Алена Богданова. Еще у нас впереди инструментальная музыка. В этот раз гитарист-виртуоз Виктор Зинчук и мелодия «Воздушная кукуруза». Попкорн.

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Здравствуйте. Есть риски роста инфляции, но финансовая и экономическая система России устойчива. Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече с депутатами Госдумы 8-го созыва, которые в понедельник провели последнее заседание. Более высокие темпы роста российской экономики могли бы привести к ускорению инфляции, а нынешняя экономическая политика обеспечивает устойчивость финансовой системы страны, пояснил президент и напомнил, что экономика России по паритету покупательной способности удерживает четвертое место в мире и первое в Европе. В Волгоградской больнице скончался мужчина, которого 23 июля проткнул лом, вылетевший из-под колес грузовика. Об этом сообщили в облздраве. Жуткое ДТП произошло на третьей продольной магистрали напротив опоры ЛЭП номер 211. В «Тойоту Камри» угодил металлический лом, который лежал на дороге. Наехавшее колесо КамАЗа подбросило его, после чего он влетел в лобовое стекло иномарки и ранил человека. За жизнь пострадавшего медики боролись несколько дней, но травма оказались смертельными. В понедельник пациент скончался в реанимации, сообщает «Высота 102». В Волжском полицейские провели масштабные рейды по выявлению нарушителей миграционного законодательства. За две недели они навестили более 20 адресов, где живут или работают иностранцы, сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на региональную полицию. Особое внимание силовики уделили местам массового проживания приезжих и предприятиям, которые нанимают работников из-за рубежа. С 13 по 24 июля полицейские составили 21 административный протокол. Самое строгое наказание ждет двоих нарушителей. Их выдворят из России. В Волгоградской области в 2026 году обновят более 200 километров дорог. В программу также вошли мосты и путепроводы. Сейчас готовность объектов составляет около 50%. Об этом сообщил губернатор Андрей Бочаров. Он поручил уделить больше внимания региональным и муниципальным дорогам. Власти также усилят контроль качества работы. Это особенно важно во время летней жары. Губернатор поручил соблюдать ограничения для большегрузов. Кроме того, наиболее загруженные участки дорог будут проливать. Такие меры должны помочь сохранить качество дорожного покрытия, сообщают новости Волгограда. Россия нарастила экспорт своей молочной продукции и стала продавать за границу на 14% больше молочных продуктов, чем год назад. Больше всего покупают сыр и творог, а главные покупатели – Казахстан, Белоруссия, Узбекистан. Об этом сообщает «Агроэкспорт». По его данным, за 5 месяцев этого года стоимость экспортированной молочной продукции превысила 19 миллиардов рублей. Год назад было на 19% меньше. Доллар 78.03, евро 88.89.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Завтра у нас с вами будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный от 2 до 7 метров в секунду. Ночью плюс 21-23 градуса, а днем 29-31.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Летний хит.
1: Диско, латино, регги.
0: Летний хит на спутнике.
2: Спонсор рубрики ООО «СЗ» компания «Синара Девелопмент».
3: Хотите переехать без хлопот? В жилом комплексе «Крылья Качи» от «Синара Девелопмент» квартиры с готовым ремонтом. Обои под покраску, натяжные потолки, ламинат, качественные двери. Вам останется только расставить мебель и наслаждаться новым домом. Выбирайте планировку на sinaradevelopment.ru и покупайте на выгодных условиях уже сейчас. Квартиры с ремонтом от 4 миллионов рублей.
4: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декларация на портале наш.дом.ру.

0: А это песня о том, как хорошо мы друг другу подходим. Kings and Queens, короли и королевы, Ava Max. Меня зовут Алена Богданова. Добрый вечер понедельника. Дальше у нас с вами еще Nautilus Pompilius.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Привет, соседка, а вы куда?
4: Мы переезжаем в новую квартиру. ЖК «Клевер». Закрытая территория и в 5 минутах от центра города. Записывай телефон 220-330. А полная информация о планировках и инфраструктуре ЖК на сайте klever34.ru.
2: Весело провести время с друзьями? Пространство для отдыха «Микс». Бильярд, бар, музыка и атмосфера настоящего веселья. Мы в Европа Сити Молл, прямо внутри Сити Боулинга. «Микс» – место встречи друзей.
5: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
6: Волжский трубный завод совместно с Волжским политехническим техникумом приглашают абитуриентов на специальности: металлургия черных металлов, обработка металлов в металлургическом производстве. Гарантируем трудоустройство и меры поддержки. Приемная комиссия 8 84 43 20 11 55, добавочный 116.
7: Живая музыка оркестра в свете звезд и тысяч свечей под открытым небом. «Люмисфера» приглашает на летние концерты в амфитеатре Волгограда 7 августа с программой «Симфония в парке». Билеты на сайте люмисфера.шоу 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, ОГРН 125-770-007-0803.
2: Телефон рекламной службы 52-62-44.
1: Радио «Спорт».

0: Это Зейн, песня называется «Die for me». Дальше у нас с вами песня, которая изначально задумывалась как рождественская, но потом попала в фильм «Красотка», что-то в ней изменили, и она приобрела уже другой оттенок. «It must have been love, Roxette».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
3: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
2: Тогда в полипрофиль. Волжский, 205-505.
4: В «Славянских обоях» сегодня для вас. Ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
5: Ищите квартиру в новостройке? В ЖК «Рубин» скидка до 15%, продлена до 31 июля. Дзержинский район, улица Землячки, комфортные планировки, школа и сады рядом. Звоните. Волгоград, 515-500.
6: Акция действует с 1 по 31 июля 2026 года. УОО «Специализированный застройщик Евробилд». Проектная декларация на штучкадом.рф.
7: Удаление камней в почках без операций. Быстро и безболезненно. Сохраним главное. Ваш главный врач – Фролова Екатерина. Клиника семейного здоровья. 222-333. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Телефон рекламной службы 52-62-44.
9: Радио «Спутник».

0: спутник. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 105.1 FM. Радио «Спутник».
2: На очереди у нас с вами отличная новинка «Dive into me», но прежде еще новости коротко.
3: Здравствуйте. Роспотребнадзор открыл всероссийскую горячую линию по вопросам профилактики энтеровирусной инфекции. Отвечать на вопросы специалисты будут до 7 августа. Номера телефонов опубликованы на сайтах региональных управлений. Серьезная дорожная авария произошла в понедельник в Волгограде на перекрестке Невской и Рокоссовского. По словам очевидцев, там столкнулись два белых седана. Предварительно в ДТП пострадал один человек. Женщину госпитализировали в 25-ю больницу в состоянии средней тяжести. В Волгоградской области завели дело на директора фирмы из-за долгов по зарплате. Прокуратура Городищенского района выявила задолженность на 3 миллиона рублей перед 40 сотрудниками, сообщает «Комсомольская правда». Сейчас большая часть долга погашена. Прокуратура контролирует процесс. Радиостанция «Судного дня» в понедельник передала сообщение. В 11:40 по Москве в эфир вышло слово «анархистка». Радио периодически выдает в эфир таинственные сигналы, смысл которых пытаются интерпретировать во всем мире. Елена Пипия, служба информации.
0: Прогноз погоды в Волгограде.
2: Завтра у нас с вами будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный от 2 до 7 метров в секунду. Ночью плюс 21-23 градуса, а днем 29-31.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник».
1: Музыкальное сопровождение удачного дня.
0: Наслаждайтесь любимым делом вместе с «Радио «Спутник».

0: Вам желаю прекрасного вечера. Спасибо, что время проводите с нами. Далее у нас золотая коллекция. В ней Скорпионс, Дасани Вано, также Расмус. А в начале нашей с вами тройки будем слушать и наслаждаться песней с дебютного альбома Джорджа Майкла. Она называется «Faith».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Колледж современных профессий поколения Макситет. Старт в IT и диджитал после 9 класса. Программирование, дизайн, маркетинг и реклама. Прием открыт. 966-134. Ткачева 7.
3: Сосед, быстро тебе дом возвели.
4: Компания «ЕСМОСТРОЙ» строила.
3: А они крыши чинят?
4: И крыши, и фундамент. Да они все виды строительных работ выполняют. Работают по городу и по области. «ЕСМОСТРОЙ». По этому запросу и официальный канал в МАКС найдешь. Телефон в Волгограде 60-59-60.
5: Золотая коллекция. Радио «Спутник».
0: Спонсор ООО «Концепт СТ», официальный дилер автомобилей «Чанган» в Волгограде.
6: Волгоград, Чанган Центр Арконт открыт.
7: Улица Нежданова, 12. Запомните этот адрес.
6: В честь открытия подарки, выгодные условия для первых клиентов.
7: Не ждите, приезжайте сейчас.
6: Чанган Центр Арконт на Неждановой.
7: Реклама ООО «Концепт СТ» не является публичной офертой. Количество подарков ограничено. Подробности об условиях, ассортименте подарков уточняйте в дилерском центре «Чанган Центр Арконт» по адресу Волгоград, Нежданова, 12.

0: Это была наша с вами золотая коллекция, в которой Расмус, далее Эрос Рамазотти, Тина Тернер, Коза де ла Вита. До этого еще расскажу о погоде уже на вторник, а в финале часа у нас с вами мелодия, под которую можно будет уже так немножечко отдохнуть в конце рабочего дня, называется «Сайдвол кафе».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Уж если строить, то экологично. По ценам честно, качественно и практично. Михайловский силикатный кирпич в «Премьер-строй» Волгоград. 60-57-57.
4: Зарядка для ума и фейерверк эмоций. Все это «Невероятный вопрос».
1: Утром по будням на радио «Спутник».
5: Для слушателей старше 12 лет.
6: Спонсор конкурса ИП «Шанаян Вазген Татосович».
7: Вниманию волгоградцев и гостей города. Выставка пауков из Сочи переехала в ТРК «7 звезд». Вас ждут 40 видов восьмилапых пушистиков, а также игуаны, змеи, ящерицы, скорпионы, скалопендры и многое другое. Ждем вас с 17 июля по 23 августа в ТРК «7 звезд». Второй этаж. Категория 0+.
8: Натяжные потолки номер один. Акция до конца месяца. Светильники в подарок. Телефон 543-0.
9: 543-0. Потолкуйте с нами.
10: Телефон рекламной службы 52-62-44.
1: Радио «Спутник».
0: Спонсор инструментальной музыки ООО «Центр коррекции и восстановления зрения». Офтальмологическая клиника «Прозрение ЮК».
11: Соединение двух передовых технологий в лечении катаракты. Четкое зрение на любых дистанциях. Прозрение ЮК. Мы дарим радость видеть. 60-55-60.
12: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Прямо сейчас на «Спутнике» новости. Спонсор ООО «Рострубосталь».
2: Здравствуйте. Мошенники придумывают новые способы обмана россиян. Так они намеренно оставляют карту в банкомате, а затем обвиняют случайного прохожего в краже и предлагают решить вопрос на месте. Об этом агентство ТАСС рассказали в МВД. Там предупредили, что лучше не трогать чужие карты, не реагировать на провокации и немедленно обращаться в банк или в полицию. Еще одна новая уловка мошенников. Они звонят от имени сотрудника банка и сообщают о блокировке счетов из-за подозрений в дропе. В этом случае нужно положить трубку и перезвонить в банк по официальному номеру, советуют в МВД. Волгоградская полиция проводит проверку после скандального видео с Мамаева кургана. На видео спортивный блогер Святослав Коваленко устроил аттракцион невиданной щедрости и с ехидными замечаниями комментировал, как туристы пытаются достать 5000-ную купюру, которую блогер бросил на дно бассейна. В итоге один из мужчин снял обувь и полностью зашел в воду. Пользователи сети осудили и того, кто снимал, и того, кто решился достать 5000-ную купюру, сообщает «Комсомольская правда». Кадровые изменения произошли в администрации Волгоградской области. Ирина Пешкова назначена временно исполняющей обязанности председателя комитета финансов области. Ранее она была первым заместителем главы Волгограда. Александр Дождеев останется первым заместителем губернатора, курируя финансово-экономический блок. Пешковой предстоит пройти кадровый фильтр «Единой России» и профильного комитета ЗАГС Собрания, пишут новости Волгограда. На этой неделе в Волгограде будут отключать газ. Отключение запланировано на 30 июля. В Тракторозаводском районе газа не будет почти весь день с 10 до 18 часов. Газовики будут проводить неотложные плановые работы, сообщили в компании «Газпром» Межрегионгаз Волгоград. Отключение проведут в десятках домов на улице Восстания, Калужской, Лавренева, Переяславской, Северокавказской, Таллинской. Горожан просят быть внимательными и не оставлять включенным газоиспользующее оборудование в это время, чтобы избежать несчастных случаев. На Солнце возможны вспышки высшего класса. Об этом предупредили астрофизики. По их словам, вспышечная солнечная активность в начале недели умеренная, но возможны всплески. Как сообщает агентство ТАСС, вспышки могут быть довольно мощными и могут сопровождаться выбросами солнечной плазмы. При достижении Земли такие облака способны вызывать магнитные бури. Доллар 78.03, евро 88.89.
0: Реклама.
3: Собрался строиться, бегал по всему городу, искал. А оказывается, все необходимое есть в одном месте. Компания «Рострубосталь». Арматура, труба, листы, уголки, швеллера, цемент. Все необходимое порезали в размер и привезли прямо на адрес. Телефон в Волгограде. 43-00-20.
4: Прогноз погоды в Волгограде.
1: Завтра у нас с вами будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный от 2 до 7 метров в секунду. Ночью плюс 21-23 градуса, а днем 29-31.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Это Ума Турман, песня называется «Скажи». И, конечно же, расскажу, что у нас с вами в ближайшем будущем. Впереди золотой хит Queen, «Friends Will Be Friends». А до этого еще современная легкая композиция «So Easy» Оливии Дин.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке «На семи ветрах». Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки, уютно, как дома. Улица 8-й воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка «На семи ветрах». Доступно, вкусно, атмосферно.
2: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30 98 90 30. Стираем границы между доступной ценой и премиальным качеством. Колпаки и парапет на кирпичный забор. Защита на века. Премьер-строй Волгоград. 60 57 57.
4: В «Славянских обоях» сегодня для вас. Ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
2: Телефон рекламной службы 52 62 44.
1: Радио «Спутник».

0: Песня о тех, кто всегда протянет руку помощи, окажет поддержку в трудную минуту, да и просто с ними так легко и хорошо побыть вместе. Friends will be friends, Queen. Дальше у нас с вами еще Мадонна, Sorry.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Распродажа металлочерепицы и профлиста по себестоимости. Успей купить в поле профиля. Телефон в Волгограде 977-377. Волжском 205-255.
3: В компанию «Сады Придонья» требуются сервисный инженер сельхозтехники, инженер филиала. Телефон 26-05-39. 26-05-39.
2: Телефон рекламной службы 52 62 44.
1: Радио

более счастливым. Мне казалось наоборот, что все сложно. Меня не понимают, меня не слышат. Но теперь-то я знаю, что там и тогда было счастье. А тогда я ничего не знал, зато я так всего хотел. Как же я ждал тогда чего-то, и мне казалось, я слышал.

неповторимой жизни. Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра сладко думать и с трепетом чувствовать,

0: Если нравится музыка, радио «Спутник». Добавьте нас в избранное, и будем вместе.
1: Радио «Спутник».
2: На очереди у нас с вами Холли Молли. Композиция называется «Shut the Friend». Но прежде еще Анна Романова расскажет горячую десятку.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: Горячая десятка Анны Романовой.
5: Кому из нас не хотелось сказать «Вингардиум Левиоса» и заставить что-нибудь взлететь? Мир Гарри Поттера подарил нам множество заклинаний, которые, может быть, и не работают, но по ним можно выучить латыни. Сегодня Гарри Поттера. Заклинания. Одно из самых известных и любимых заклятий саги как раз «Вингардиум Левиоса», который заставляет предметы парить в воздухе. Это гибрид латыни и английского. «Wing» — крыло, «Ardus» на латыни значит «поднятый вверх», а «Levare» тоже на латыни значит «поднимать». «Lumos» дословно означает «цветоносный». Это латинское слово «lumen» — «свет» и суффикс «os», означающий «имеющий что-то в избытке». Чтобы погасить свет, нужно сказать «nox», что дословно означает «ночь». «Экспеллиармус» имеет латинские корни «экспеллере» – «выбивать» и «арма» – «оружие», что дословно переводится как «выбивать оружие» или «обезоруживать». «Редукта» – это личная форма глагола «редусере», означающего «уменьшать». Дословно оно значит «уменьшаю». «Обливейт» – заклинание стирания или сильного изменения памяти. Оно происходит от латинского слова «обливио» – «забвение». «Империо» – тоже простое латинское слово, которое переводится как «повелеваю». Заклятие заставляло людей и животных делать что-то даже помимо их воли. «Легимелес» – заклинание, позволяющее магу проникать в чужой разум, читать мысли, воспоминания и эмоции. Оно состоит из двух корней. «Легере» – читать, и «менс» в родительном падеже «ментис» – значит «разум» или «ум». Заклинание, которым маги защищали Хогвартс перед Великой битвой, звучит как «Фианто дури протега максима». «Фианто» — это искаженное от «фиат», что значит «да будет». «Дури» происходит от слова «дурус», что значит «жесткий» или «крепкий». Заклинание можно перевести как «пусть станет крепким», «пусть укрепится». «Протегу максима» — это дословное латинское «защищаю максимально». Самое известное защитное заклинание в Гарри Поттере – «Экспекто патронум». «Экспекто» – «я жду», «ожидаю», «патронус» – «защитник» или «покровитель». Дословный перевод – «ожидаю защитника». И что на первом месте? Самое страшное из трех непростительных заклятий, мгновенно обрывающее жизнь без видимых повреждений тела – «Авада Кедавра». Оно не имеет контрзаклятия и не может быть заблокировано. Единственный человек, выживший после него – это Гарри Поттер. Это, наверное, единственное исключение в саге. Заклинание имеет арамейские, а не латинские корни. Роулинг взяла за основу древнее магическое слово «абракадабра». «Абхада Кедавра» означает «исчезни», как это слово, или «пусть». Пусть вещь будет уничтожена.
4: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Прогноз погоды в Волгограде.
2: Завтра у нас с вами будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный от 2 до 7 метров в секунду. Ночью плюс 21-23 градуса, а днем 29-31.

0: комфорт, я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизнь опасности. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
1: Нужна гибкая черепица? Билдж обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
2: Золотая коллекция. Радио «Спутник».
3: Спонсор ИП «Васильев» Андрей Владимирович, официальный дилер компании «Малахит».
1: Автономные канализации «Малахит». Большой выбор септиков под любые задачи. Для частного дома, дачи, туристических комплексов и гостиниц. «Малахит» — это современное решение. Высокая степень очистки, без откачки, без запаха, чистота и комфорт. Выезд инженера, консультация, установка и обслуживание. Сайт 34.septicmalachit.rf.

0: А очереди у нас с вами золотые коллекции. В ней Me and My, Let the Love Go On. Также послушаем Pink. А в начале наш с вами тройки песни о том, что красиво жить не запретишь. Путин, on the Ritz, Taco.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Компания «Сады Придонья» приглашает бригады рабочих на сбор урожая. Дополнительная информация по телефону 8 961 086 23 85. 8 961 086 23 85.
3: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества,

Это Pink в нашей с вами золотой коллекции. Вам хорошего вечера, уже легкого завершения дел на сегодня. Дальше у нас с вами певица, которая сейчас отдыхает на французском острове Корсика. Это Кайли Миноук. До нее у нас с вами еще музыка понятная без слов.

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Здравствуйте. Последнее заседание провела в понедельник Госдума 8-го созыва. Спикер Вячеслав Володин подвел итоги работы и отметил, что за 5 лет было принято почти 3000 федеральных законов. В числе основных направлений деятельности парламента были названы выполнение поручений президента, достижение национальных целей развития, поддержка проведения специальной военной операции, а также учет предложений, поступающих от граждан во время встреч с депутатами. На следующее заседание Госдумы соберутся уже депутаты 9-го созыва. Евросоюз подумывает отказаться от крупных пакетов антироссийских санкций. Такой подход больше не работает, пишет Financial Times. Большие пакеты сложно согласовывать. В Брюсселе рассматривают возможность вводить отдельные ограничительные меры или распределять рестрикции на небольшие тематические блоки. Такой механизм позволит снизить вероятность того, что отдельные государства ЕС воспользуются правом вето при утверждении новых санкций, думают в Евросоюзе. Таким образом, принятые на прошлой неделе 21-й пакет антироссийских санкций может стать последним. 50 волгоградцев поймали пьяными за рулем. Масштабные рейды по выявлению нарушителей инспекторы ГАИ провели в минувшие выходные. Всего за 2 дня зафиксировано более 1500 нарушений, больше всего превышений скорости. Также автомобилисты, вопреки правилам, проезжали на красный сигнал светофора, не уступали дорогу пешеходам, а 50 водителей сели за руль в нетрезвом состоянии. Теперь им грозит лишение прав и крупные штрафы. Топливный кризис в Волгоградской области преодолен. С 28 июля все ограничения на отпуск бензина на АЗС региона будут полностью сняты. По крайней мере, об этом порталу «Волга.нет» сообщил источник в администрации региона. Напомню, последний месяц в регионе действовали лимиты на отпуск бензина на одну транзакцию от 20 до 40 литров и дистоплива 60 в городе и 100 на трассе. Теперь же ограничения будут отменены. Принятые меры по стабилизации топливного рынка дали ожидаемый результат. Очереди на заправках сократились. Мониторинг ситуации продолжают профильные ведомства региона во взаимодействии с региональным управлением Федеральной антимонопольной службы. Первое золото чемпионата мира после допуска принес России саблист Павел Граудынь. В финале 19-летний россиянин победил До Гендона из Южной Кореи со счетом 15-7. Эта медаль стала первой для российских фехтовальщиков после допуска до международных соревнований с флагом и гимном. Напомню, в начале июня Международная федерация приняла решение о допуске россиян и белорусов с флагом и гимном, начиная с чемпионата мира в Гонконге. Доллар на вторник 78.02, евро 88.76.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Завтра у нас с вами будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный от 2 до 7 метров в секунду. Ночью плюс 21-23 градуса, а днем 29-31.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Рок-н-ролл, латино, диско.
1: Летний хит на «Спутнике».
2: Спонсор рубрики ООО «СЗ» компания «Синара Девелопмент».
3: Только в июле «Синара Девелопмент» дарит скидку 25% на покупку квартиры в жилом комплексе «Крылья Качи». Просторные кухни-гостиные, гардеробные, приватные мастер-спальни и уютные детские. Потолки до 3 метров. Это не просто квартиры. Это пространство для жизни. Скидка 25% на квартиры с ремонтом. Выбирайте планировку в ЖК «Крылья Качи» на sinaradevelopment.ru.
0: ООО «Специализированный застройщик» компания «Синара Девелопмент». Проектная декларация на портале nash.com.rf. Количество квартир ограничено. Акция действует до 31 июля 2026 года.

0: Это Инна, композиция называется «Up». Меня зовут Алена Богданова. Добрый вечер, хорошего настроения. Дальше у нас с вами еще «Мангал Шоудан». Послушаем песню на стихи Сергея Есенина.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Жилой комплекс «Сталинградский». Не откладывайте переезд. Второй дом готов. Квартиры ждут вас. ЖК «Сталинградский». Звоните 36 37 77. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СЗ Коммунальное хозяйство плюс».
3: Весело провести время с друзьями? Пространство для отдыха «Микс». Бильярд, бар, музыка и атмосфера настоящего веселья. Мы в Европа Сити Молл, прямо внутри Сити Боулинга. «Микс» – место встречи друзей.
4: Сосед, быстро тебе дом возвели.
5: Компания «ЕСМОСТРОЙ» строила.
4: А они крыши чинят?
5: И крыши, и фундамент. Да они все виды строительных работ выполняют. Работают по городу и по области. «ЕСМОСТРОЙ». По этому запросу и официальный канал в «МАКС» найдешь. Телефон в Волгограде 60 59 60.
6: Телефон рекламной службы 52 62 44.
7: Радио «Спутник».

0: Эта композиция называется «In the End». В конце концов, хочется, как всегда, чтобы лето не кончалось. Чуть больше месяца у нас с вами еще есть понаслаждаться этим прекрасным временем года. А еще насладимся хитом группы «Alphaville» «Big in Japan».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. В связи с расширением в компанию «Полипрофиль» ищем менеджеров по продажам, гибщиков, кладовщиков и разнорабочих. Телефон в Волжском 205-505. Акция «Памятник из гранита» всего за 20 тысяч рублей в мастерской Короткова в Дзержинском районе. Телефон 509-009. 509-009.
3: Телефон рекламной службы 52 62 44.
1: Радио «Спутник».

0: Девочки смеются.
1: Время заглянуть в нашу с вами золотую коллекцию. В ней появится певица, которая недавно снялась в сиквеле фильма «Дьявол носит Прада». Это Леди Гага, также в тройке Ace of Base, а еще Bad Boys Blue. Послушаем «Come Back and Stay».
2: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
3: Реклама. В «Славянских обоях» сегодня для вас ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
4: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
3: Золотая коллекция. Радио «Спутник».
1: Спонсор ООО «Концепт СТ», официальный дилер автомобилей «Чанган» в Волгограде.
5: Волгоград, Чанган Центр Арконт открыт.
6: Улица Неждановой, 12. Запомните этот адрес.
5: В честь открытия подарки, выгодные условия для первых клиентов.
6: Не ждите, приезжайте сейчас.
5: Чанган Центр Арконт на Неждановой.
6: Реклама ООО «Концепт СТ» не является публичной офертой. Количество подарков ограничено. Подробности об условиях, ассортименте подарков уточняйте в дилерском центре Чанган Центр Арконт по адресу Волгоград, Неждановой, 12.

0: В интервью одной австралийской газете Леди Гага рассказала, что эта песня о поиске баланса между успехом и личными отношениями. Папарацци только что в нашей с вами золотой коллекции. Элтон Джон уже в новом часе. До этого у нас с вами еще музыка понятная, без слов.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии.
4: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
5: Может быть?
6: Может. Окна Рихау у Акуныча со скидкой 60% до 31 июля. 43-55-13.
7: Волжский трубный завод совместно с Волжским политехническим техникумом приглашают абитуриентов на специальности. Металлургия черных металлов. Обработка металлов в металлургическом производстве. Гарантируем трудоустройство и меры поддержки. Приемная комиссия 8-84-43-20-11-55. Добавочный 116.
8: Телефон рекламной службы 52-62-44.
1: Радио «Спутник».
0: Спонсор инструментальной музыки ООО «Центр коррекции и восстановления зрения». Офтальмологическая клиника «Прозрение Юг».
9: Соединение двух передовых технологий в лечении катаракты. Четкое зрение на любых дистанциях. Прозрение Юг. Мы дарим радость видеть. 60-55-60.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Радио «Спутник». 105.1 FM.
1: Здравствуйте. Численность российской армии указом президента увеличена на 25 тысяч человек. Указ подписан 27 июля. Владимир Путин постановил внести изменения в связи с созданием военно-строительных подразделений, сообщает Интерфакс. По данным официального интернет-портала правовой информации, теперь штатная численность вооруженных сил России установлена в количестве почти 2,5 миллионов единиц, в том числе 1 535 тысяч военнослужащих. Россия продолжает контакт с Telegram по восстановлению доступа к мессенджеру. Об этом сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Однако, по его словам, представители мессенджера проявляют низкую активность. В июне зампред Думского комитета по информполитике Андрей Свинцов заявил, что Telegram может восстановить легальную работу в России. Он привел в пример платформу Roblox, которая ранее устранила претензии контролирующих органов. Чтобы Telegram полностью легализоваться в России, нужно последовать этому примеру. В Волгоградской больнице скончался мужчина, которого 23 июля проткнул лом, вылетевший из-под колес грузовика. Об этом сообщили в облздраве. Жуткое ДТП произошло на 3-й продольной магистрали напротив опоры ЛЭП номер 211. В «Тойоту Камри» угодил металлический лом, который лежал на дороге. Наехавшее колесо КамАЗа подбросило его, после чего он влетел в лобовое стекло иномарки и ранил человека. За жизнь пострадавшего медики боролись несколько дней, но травмы оказались смертельными. В понедельник пациент скончался в реанимации, сообщает «Высота 102». В Камышине 15-летний подросток угнал машину из автосервиса. Жительница города 9 июля сдала свою малолитражку «Део Матис» на ремонт. Через 2,5 недели хозяйка машины обнаружила, что автомобиля на территории мастерской нет. Работники же сервиса думали, что женщина забрала авто сама. Пострадавшая обратилась в полицию, оперативники нашли угонщика. 15-летний задержанный рассказал, что вместе с приятелем увидел припаркованную машину, в багажнике лежали ключи, молодые люди поехали кататься. Потом бросили Матис в одном из дворов. Машину вернули хозяйке. По факту угона возбуждено уголовное дело. Европе никак нельзя без российских соболей. Как сообщает издание «Евроактив», ЕС вывел из-под санкций соболиный мех из России. Как отмечается, этого добивались Италия и Греция. Эти страны являются основными покупателями российских соболиных шкур в Евросоюзе. Еврокомиссия пояснила, что исключение необходимо, поскольку Россия доминирует в мировой торговле соболя. Достать соболей где-то еще очень сложно, добавил высокопоставленный чиновник ЕС. Изменения были согласованы в рамках 21-го пакета санкций. Доллар на вторник 78.02, евро 88.76.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Завтра у нас с вами будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный от 2 до 7 метров в секунду. Ночью плюс 21-23 градуса, а днем 29-31.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: вам хорошего вечера. Оставайтесь с нами, а далее «Танцы минус», «Цветут цветы». Но прежде еще узнаем, что новое в мире авто из «Минуты драйва».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Минута драйва».
3: Показатель безаварийной езды связан с моделью машины. Свежую историю страховых случаев за второй квартал этого года изучили аналитики маркетплейса BIPRU. Наиболее аккуратными оказались владельцы японских внедорожников. Лидеры списка – Toyota Land Cruiser и Land Cruiser Prado, Nissan X-Trail, Mazda CX-5, и к ним присоединился Renault Duster. Высокий коэффициент аварийности у владельцев бюджетных моделей. Первое место занял Chevrolet Lanos. Здесь только 17% водителей имеют чистую страховую историю. В группе риска также Lada Priora, ВАЗ-2114 и Kia Spectra. Такую разницу можно объяснить в том числе возрастом водителей. Новички часто приобретают недорогие подержанные машины или получают их от старших родственников. Недостаток опыта напрямую влияет на количество страховых случаев. С одной стороны, зная эти цифры, мы можем подстраховаться и вовремя перестроиться в другой ряд. С другой, статистика – лишь проекция прошлого. Каким будет этот день на дорогах, зависит исключительно от тех, кто держит руль прямо сейчас.

0: очереди у нас с вами отличная песня для отличного вечера понедельника. Называется «Басон». Но прежде еще Анна Романова расскажет нам гороскоп. Послушаем.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Добрый вечер. С вами Анна Романова. Это гороскоп на завтра. Вены, повремените с важными начинаниями. Вы можете получить информацию, которая изменит ваше мнение. Тельцы, вы окажетесь в положении, когда нужно многое сделать, но нет сил. Позаботьтесь о помощниках. Близнецы, вы можете испытать приступ неуверенности или сомнений. Скорее всего, речь пойдет о карьерных перспективах. Раки, многие вопросы потребуют уточнения. Лучше всего будет составить список того, в чем вы сомневаетесь или от чего нужно избавиться. Львы, значимый день, даже если событий будет немного, вы примете важное для себя решение. Девы, ваши цели могут оказаться слишком размытыми для того, чтобы действовать. Сначала уточните, чего вы хотите добиться. Весы. День иллюзий и обманов. Хоть и не намеренно, но вас могут ввести в заблуждение, или вы сами что-то не так поймете. Скорпионы. Четко обозначайте свой статус и позицию по отношению к окружающим. Это избавит вас от многих проблем. Стрельцы. Понадобится аккуратность и дотошность. Не пускайте ничего на самотек. Козероги. Возможны сложности дома, поломка техники или еще какое-нибудь происшествие. День потребует материальных и моральных вложений. Водолеи. Хороший день для освоения новых методов работы или новых инструментов. Это реально вам пригодится. Рыбы. Мелкие детали окажутся важны, но у вас могут возникнуть проблемы с концентрацией внимания. Вы рискуете потратить много энергии.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
0: Завтра у нас с вами будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный от 2 до 7 метров в секунду. Ночью плюс 21-23 градуса, а днем 29-31.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Спутник».

Тогда о чем? О снах, о книгах. И черт меня попутал крикнуть привет. Как жизнь не то чтобы очень гладко, а в общем знать.

уже простужен. Да бог с ним, слушай, мне твой нужен совет. В конце концов, мне дела нету, решил.

Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Золотая коллекция «Радио Спутник».
1: Спонсор ИП «Васильев» Андрей Владимирович, официальный дилер компании «Малахит».
2: Автономные канализации «Малахит». Большой выбор септиков под любые задачи. Для частного дома, дачи, туристических комплексов и гостиниц. «Малахит» — это современное решение. Высокая степень очистки, без откачки, без запаха, чистота и комфорт. Выезд инженера, консультация, установка и обслуживание. Сайт 34.septicmalachit.rf.

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 7765707. Для слушателей старше 12 лет.
1: Прогноз погоды в Волгограде.
2: Завтра у нас с вами будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный от 2 до 7 метров в секунду. Ночью плюс 21-23 градуса, а днем 29-31.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Радио Спутник.
1: Если нравится музыка, Радио Спутник. Добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Радио Спутник.

«Маятник». Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Золотая коллекция. Радио «Спутник».
1: Спонсор ООО «Концепт СТ», официальный дилер автомобилей «Чанган» в Волгограде.
2: Волгоград, Чанган, центр Арконт, открыт.
3: Улица Неждановой, 12. Запомните этот адрес.
2: В честь открытия подарки, выгодные условия для первых клиентов.
3: Не ждите, приезжайте сейчас.
2: Чанган, центр Арконт на Неждановой.
3: Реклама ООО «Концепт СТ» не является публичной офертой. Количество подарков ограничено. Подробности об условиях ассортименте подарков уточняйте в дилерском центре Чанган, центр Арконт. По адресу Волгоград, Неждановой, 12.

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 77-65-707.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Завтра у нас с вами будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный от 2 до 7 метров в секунду. Ночью плюс 21-23 градуса, а днем 29-31.
4: Романтический вечер на радио «Спутник».
2: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
4: Радио «Спутник». Романтический вечер.

0: Вам приятного отдыха. Спасибо, что время проводите с нами. А далее Раш Пьюалав. Но прежде еще Анна Романова расскажет гороскоп на завтра.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Добрый вечер. С вами Анна Романова. Это гороскоп на завтра. Вен, повремените с важными начинаниями. Вы можете получить информацию, которая изменит ваше мнение. Тельцы, вы окажетесь в положении, когда нужно многое сделать, но нет сил. Позаботьтесь о помощниках. Близнецы, вы можете испытать приступ неуверенности или сомнений. Скорее всего, речь пойдет о карьерных перспективах. Раки, многие вопросы потребуют уточнения. Лучше всего будет составить список того, в чем вы сомневаетесь или от чего нужно избавиться. Львы, значимый день, даже если событий будет немного, вы примете важное для себя решение. Девы, ваши цели могут оказаться слишком размытыми для того, чтобы действовать. Сначала уточните, чего вы хотите добиться. Весы, день иллюзий и обманов. Хоть и не намеренно, но вас могут ввести в заблуждение, или вы сами что-то не так поймете. Скорпионы, четко обозначайте свой статус и позицию по отношению к окружающим. Это избавит вас от многих проблем. Стрельцы, понадобится аккуратность и дотошность. Не пускайте ничего на самотек. Козероги, возможны сложности дома, поломка техники или еще какое-нибудь происшествие. День потребует материальных и моральных вложений. Водолеи, хороший день для освоения новых методов работы или новых инструментов. Это реально вам пригодится. Рыбы, мелкие детали окажутся важны, но у вас могут возникнуть проблемы с концентрацией внимания. Вы рискуете потратить много энергии.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
0: Завтра у нас с вами будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный от 2 до 7 метров в секунду. Ночью плюс 21-23 градуса, а днем 29-31.

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 7765707.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Завтра у нас с вами будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный от 2 до 7 метров в секунду. Ночью плюс 21-23 градуса, а днем 29-31.
0: Романтический вечер на радио «Спутник».
2: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
0: Радио «Спутник». Романтический вечер.

0: После напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио «Спутник».
1: Расслабляюсь. Все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Спутник».

0: После напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио «Спутник».
1: Расслабляюсь, расслабляюсь. Все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Спутник».

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 77 65 707.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Радио «Спутник». Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: «Спутник». Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио «Спутник».

0: хиты. Это яркие песни недавнего прошлого и наших дней.
1: На одной волне 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: «Спутник». Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне.

0: Это яркие песни недавнего прошлого и наших дней.
1: На одной волне 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Доброй ночи, Волгоград.
1: Радио «Спутник».
0: Инструментальная музыка на радио «Спутник».

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 77 65 707.
1: Для слушателей старше 12 лет.